0: под Шаде, смотрю на нее, только на нее, иду в ее сторону, лишь бы не споткнуться, так очаровала она меня. А что там, возьму какой-нибудь розовый велосипед, доеду к ней побыстрее и будем танцевать под Шаде вместе. Баиндия, мод чо, здесь на Европе Плюс, больше хитов впереди, Брукс Экстиен, Марк Дан, Джованни Ричи, все для тебя, никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

You is spectacular. Да, he run from the sun like Dracula. Это Tame Impala и Джани на радио номер один в России. 3:35 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. И я скажу так. Мы, конечно, не как Дракула. Мы от солнца никуда не бежим, мы, наоборот, движемся прямо к нему, прямо к горячим его лучам и к жарким хитам, которые у нас прозвучат в самое ближайшее время. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Liana и Tini, We Pray. Сразу после Vertigo, Avalon Roxton в твоих динамиках не пропускай.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса классной музыки ждет тебя впереди. Рассказываю, что будем слушать. I can't wait. Bob Sinclair, Kaze. Совсем скоро. Дуэт в Фафа Дебелем Морио. Ну и ранее остальных. Die for me от Zayn тоже появится. Все это в следующем части. В финале этого Флорайда, Whistle, а также Лени, Имран, The Weeknd. Совсем скоро в твоих динамиках, не пропускай.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова!
2: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

0: Mr. Know-It-All, Daddy Swims, тот самый легендарный хитмейкер. Да, у нас впереди больше суперской музыки. Меня зовут Миш Зайцев. Дилемму поставлю для тебя Нелли и Келли Роулинг в самое ближайшее время, сразу после BTS и их трека Swim.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Приглашение выдается всем от лица радио номер один в России и меня, ведущего Межзайцева. Всем разрешается смеяться над собой, над всем подряд, и чтобы настроение было шикарное. Я тебе в этом помогу этим пятничным утром. Энрике Иглесиас впереди, Шон Пол на фите. Байландо послушаем сразу после Miles Away от Offenbach в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

0: Это что за прямая бочка? Это Альфар Бен и Ренни Миллер, Body Talk на Европе Плюс, та самая пятничная, да. Станцуй под нее, проснемся вместе на радио номер один в России. В финале этого часа Тейлор Свифт взбодрит нас Shake It Off. И также All My Life успеем послушать до этого Purple Disc Machine и The Magician.
1: Лучший дебют Медуза «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер один BTS «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Это Тейлор Свифт, это Шайгеров, это Европа Плюс, это пятница и утро, и мы влетаем смело в этот прекрасный день для того, чтобы взбодриться и прожить его так, чтобы потом вспоминать с улыбкой.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 часов утра.
2: Крутой подъем.
0: Ну что, наконец-таки пятница, да, утро, крутой подъем на Европе Плюс, Миша Зайцев меня зовут, я рад приветствовать всех, кто уже проснулся, взбодрился, готов, так сказать, ну, все осуществить, все, что запланировал на этот день, и дальше все выходные отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие от жизни. Да, рассказываю, какие планы у нас на этот прекрасный день, на 5 июня 2026 года, у нас вообще-то удачный созвон в этом часе случится. Нужно будет дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый получит подарочек от радио номер один в России. Также гороскоп по плану, также Tokyo Hotel по плану, Love Who Loves You Back прозвучит совсем скоро. А прямо сейчас открываем этот прекрасный день с треком Rain Dance. Дэйв и Тимс в твоих динамиках. Делай громче. Летим.
3: Крутой подъем.
2: Подъем.
3: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Новость из Японии. Вернее, может быть, это аналитика, лучше так сказать. В общем, новость следующая. В Японии настолько чисто, что даже лужи прозрачные. Да, несколько дней назад там бушевал сильнейший тайфун. Многие места до сих пор затоплены. Однако вместо жижи, вот этой грязной, мусора, в лужах кристально чистая вода. Даже измеряли какими-то приборами, и приборы показали, что в целом вода гораздо чище, чем она должна быть в лужах. Видеозапись только что я посмотрел. Ну, действительно, как будто маленькие бассейны. И видно всю разметку на платформах, на парковках. Как будто бы идеально. Как будто бы даже по фэншую. Еще красивее стало, чем должно быть. Да, Япония слишком идеальная страна для нашего мира. Больше китов впереди, Уиски, Синус Давуда впереди. Диги-диги, сразу после Медузы, Генри Камел, то он go home в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

0: Вот он, настоящий стиль. Это French Montana, это Max B, Ever Since You Left Me на радио номер один в России. В Москве уже 5:20. Мы летим в сторону гороскопа, а до этого пару хитов еще прозвучит. Богдан Медведь и Broken Heart и Get Busy успеем послушать Annabelle England.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Советы вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме. Европе плюс. Овны. Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие. Так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь и к другим. Вдалей вместе с вами растут и ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой, лучше поздно, чем никогда. Вот что советует вселенная, удачный созвон впереди, сразу после Usually Salto, Jamaican послушаем, также Seabull, Never Go Away прямо сейчас.

Джо Майкен, Хью Джо и Солто здесь на Европе Плюс. 5:35 уже в столице. Мы начинаем удачный созвон. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, с нас подарок. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас. Европа Плюс. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Удачный созвон.
1: Ну что, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи Михаил. Миш, привет.
2: Привет.
1: Ну что, как дела твои? Как настроение? Рассказывай все-все-все.
2: Все хорошо. Погода солнечная, настроение тоже.
1: Окей, окей. Какие планы на выходные?
2: Отдыхать после трудной недели рабочей.
1: О, это замечательно. Это у меня примерно такие же. Я вот сегодня схожу в зал, а потом суббота, воскресенье, все, мы лежим, ничего не делаем. Я вот так, я планирую гедонистический образ жизни в ближайшие субботы и воскресенье. Ну, Миш, хорошо, ты не один, с нами еще на связи Александр. Саша, и тебе тоже привет.
3: Привет, привет.
1: У тебя как дела, как поживаешь, рассказывай.
3: Ой, все прекрасно, солнце светит, утро классно, на работу еду.
1: Красота, парни, красота. Ну и что, значит, попробуем сравнить ваши три последние цифры номеров телефонов. Вы готовы?
3: Конечно, готовы.
1: Окей, тогда погнали. Миш, мы с тебя начнем. Давай последнюю цифру. Что там?
2: 7.
1: 7. Так, Саш, что у тебя?
3: 5.
1: Угу. Подожди, стой, у тебя не 5. У тебя последняя цифра другая. Ты третью с конца назвал.
3: А, последняя.
1: Да, 8. Да, да, самая. Но 8, да, тоже не совпадение. Я-то уже знаю ваши цифры, я все вижу. Давайте предпоследнюю. Миш, что там?
2: 2.
1: 2, Саш, у тебя?
3: Тоже
1: 2. Да. Да, удалось-таки дозвониться двум людям с одинаковой цифрой в тройке последних. Ребят, я вас поздравляю, это победа. Это победа каждому. Футболка от Европа Плюс, классный мерч, и эти аплодисменты тоже для вас. Ну что, крутых выходных, классной пятницы, еще услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше гитов впереди, мод появится, споет намек на нас сразу после Несси Барретт, Dying on the Inside.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Европа Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Будем растворяться без остатка в этой пятнице на Европе Плюс. Мод, намек на нас только что впереди. Lovers on the Sun, Дэвид Гетта и Сэм Мартин сразу после Chapel Run. Good luck, babe, никуда не уходи.

0: Just close your eyes and hold your breath. Да, Сэм Мартин, Дэвид Гетта. Закрываем глаза, задерживаем дыхание и ныряем в эту пятницу на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
0: Европа Плюс. В Москве 6 утра. А вот и Паш Беседин с новостями пришел. Паш, привет.
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Сразу вопрос тебе.
0: Я готов.
2: Любишь поесть?
0: Спрашиваешь понятно. Еще. Я думаю о еде всю жизнь, Паш.
2: А представь себе, что ты вот поешь и при этом еще сэкономишь.
0: О, так, интересно.
2: Вот сейчас расскажу, что нужно покупать.
0: Я не умею так, ну давай.
2: Назван самый подешевевший продукт. РИА Новости сообщает о том, что больше всего в цене этой весной потеряли огурцы.
0: Oh.
2: Они подешевели больше, чем в два раза. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня уже 143 рубля. Также значительно снизились цены на помидоры на 20%, до 223 рублей за килограмм. А в тройку вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась больше, чем на 3%. Пятерку самых подешевевших в России этой весной продуктов замыкают бананы и рис.
0: Замечательно, Паш. То есть и даже масло, скажем так, подешевело, да?
2: Масло берешь, огурцы, рис, бананы и что-то еще.
0: Даже рис с бананами.
2: И помидоры. Все это. И вот и ты сэкономил, понимаешь?
0: Паш, спасибо тебе за такие новости.
2: Ну, как спасибо.
0: Но знаешь, вот так вот, да?
2: Да.
0: Хорошо, я понял.
2: Еще есть одна новость интересная. Зумеры и Альфа признались в отсутствии у них базовых навыков предыдущих поколений. Свежий опрос показал, что каждый второй зумер не умеет пользоваться классическими часами со стрелочным циферблатом. Также половина молодежи не знает, как вкрутить лампочку. Абсолютное большинство зумеров и Альфа признались также, что просто не способны ориентироваться в городе без карты или навигатора. Таковых 86%. А 70% опрошенных признались в том, что не помнят таблицу умножения, не могут считать в уме и с трудом пересчитывают даже бумажные деньги и сдачу в магазине.
0: Паш, ну вот про то, что сложно ориентироваться без навигатора, это да. Это я согласен, я сам, честно говоря, если бы не навигатор, вряд ли бы дошел до работы.
2: Ладно, это все не важно. Миша, лампочку вкрутить можешь?
0: Да, а что там сложного? Главное, свет выключить перед этим.
2: А ты когда-нибудь занимался этим?
0: Да, я менял лампочки регулярно.
2: Ты хороший зумер, молодец.
0: Странно было бы, Паш, если бы я не умел.
2: Хорошо. Ну и самое вкусное, конечно, я оставил на потом. Да, наконец. Наконец-то раскрыто расположение баз инопланетян на Земле.
0: О!
2: Да, Daily Mail пишет о том, что эту информацию раскрыл бывший сотрудник ЦРУ. Ветеран армейской разведки Лин Бьюкинен участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Базы, по словам пенсионера, располагались на Аляске, в Австралии и в Зимбабве, а также на границе Испании и Франции. Проект продолжался с 78 по 95 годы и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом. Подтвержденных доказательств существования инопланетных баз до сих пор нет.
0: А я-то думал уже, что у нас базы инопланетян по всему миру, Паш. Я уже хотел тебя проверить, насколько ты человек. Уже испугался, знаешь, мало ли что, раз у нас так много баз. Может, среди нас они?
2: Возможно. А возможно и вот этот человек, который все это раскрыл.
0: О, он тоже, так сказать, да, имеет к этому отношение. Но 100% инопланетяне есть. Иначе как такую классную музыку-то можно писать?
2: А что там у нас, Миша?
0: Сейчас расскажу. Алекс Уоррен, первый инопланетянин. Favorite Dream, до этого Hapex, Intihaska, прям сейчас Биби Рекс и Faceless New Religion на Европе Плюс.
3: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Это Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Мы двигаемся в это пятничное утро вместе. А Сианна появится уже вот-вот. Can't Stop Thinking About You сразу после Flight Facilities и All Eyes Trouble. В твоих динамиках делай это утро громче вместе с нами.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Corazon Now, The Warning, Европа Плюс 6.20, столица. Мы двигаемся в сторону гороскопа. До него пару хитов осталось. Мартин Гаррикс, Animals. И также Vertigo послушаем Avalon Rockstone совсем скоро.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ну что, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас, специально для тебя. Ни в коем случае не пропусти, иначе, ну, как ты поймешь, как жить эту пятницу? Погнали, Овны! Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать повод для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь к другим. Водолеи, вместе с вами растут ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой, лучше поздно, чем никогда. Вот что говорят нам звезды. Впереди музагруз сразу после моей Мишель на малиновой луне. И Рихаб Вайс и Джипи Купер, успеет прозвучать Jet Plane.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: А мы с тобой встретимся не однажды, а прямо сейчас, если ты сумеешь дозвониться. Да, 495-745-6565, набирай номер. Собственно, будем общаться и играть в Музагруз прямо здесь, прямо сейчас. 495-745-6565, жду твоего звонка.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООО Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, с минуты на минуту мы узнаем, удастся ли Наташе сегодня забрать худи от Европы Плюс. Наташ, привет!
2: Привет, привет.
1: Так, ну доброе что? Утро. Доброе, да, доброе. Как твое утро, кстати говоря?
2: Отлично, погода отличная, все хорошо.
1: Ой, да, сегодня солнышко, хорошо, пятница.
2: Тем более я дозвонилась, это так неожиданно.
1: Вот, вообще, да, едешь на работу, и вот такой подарочек сразу же в пятницу, ну это же здорово.
2: Да, суперский подарок, да.
1: Что еще у тебя спросить? Ну вот лето началось, июнь, впереди еще 2 месяца летнего сезона, какие планы у тебя?
2: Поеду отдыхать на море.
1: Отдыхать на море?
2: Точка планирую.
1: Здорово,
2: да.
1: Здорово. Я, честно говоря, очень хочу. Я в мае уже съездил один раз и хочу еще раз в июне, но я пока не понимаю, получится у меня или нет. Но вот с каждым днем...
2: Я думаю, что получится.
1: Я очень надеюсь. Я уже столько молитв вознес, чтобы все сложилось как надо. Тоже очень хочу. Ну ладно, пускай у меня все сложится, я съезжу на море, а ты сейчас победишь в Муз-загрузе. Ты готова попробовать?
2: Да, попробую.
1: Окей. Вопрос следующий. Кто из этих исполнительниц, из этих девушек никогда не ходил в обычную школу, а было домашнее обучение у нее? Варианта 2. Это может быть Билли Айлиш. Или же на домашнем обучении была Леди Гага. Эта исполнительница никогда не ходила в обычную школу, была на домашнем обучении, и это помогло ей очень рано начать заниматься музыкой, и с братом она сделала очень много хитов. О ком идет речь, Наташ?
2: Конечно же, первый вариант!
1: Наташ, ну я тебя поздравляю. Действительно, Билли Айлиш вообще ни ногой в обычную школу у нее ни разу не было. А Леди Гага как раз-таки училась в самой обычной школе. Это был абсолютно правильный ответ. Худи от Европа Плюс отправляется к тебе прям в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое, я очень рада.
1: Наташ, а я-то как рад. Это что означает? Это означает, что ты победила, а я, значит, сумею на море отправиться, раз такую взаимосвязь мы... Вот. Я желаю тебе прекрасной пятницы и чудесных выходных. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Все, взаимно. Пока-пока, спасибо.
1: Впереди Bruno Mars поет I Just Might сразу после Phoenix от Marshmallow и Portugal The Man в твоей динамике.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

мистер диджей Бруно Марс спрашивает: ну что, когда будем делать музыку еще громче? Да, я рассказываю в финале этого часа. Очень громко споем Addicted, Серж Диван, Хейдли. До этого Артикасти появится, модный поп в твоих динамиках. Ни в коем случае не пропускай. Ну и через 10 минут бригада У уже здесь.

0: Serge Duvan, Hayley, Addicted на Европе Плюс. Утро уже наступило, пятница. Бригада У уже рядом со мной. Ребята, привет.
1: Привет, Мин.
2: Привет, доброе утро.
1: Привет.
0: Так, ну...
1: Ну не с того ты начал, чего-то,
0: я
1: давай.
0: Хочу... Нет, у меня кое-что есть.
2: Подожди.
0: Да.
2: Подожди. Да. А что ты мне не сказал подготовиться?
1: Да может и не надо.
0: Да
1: может лучше опустить телефон.
0: Итак, я готов. Она невероятной красоты. Лишь для нее цветут на свете все цветы. И нежность, и любовь, все в ее лике. Наша принцесса. С днем рождения, Вики!
1: Ну, ты, конечно, даешь, да?
0: Это шикарный день.
2: Красивый какой.
1: Шикарный день, заметил?
0: Да.
1: Не такой, как все.
0: Точно, точно. Ребят, ну, прекрасная пятница.
1: Ну, всем с днем рождения, Вики.
0: Да, Вики, с днем рождения.
2: Спасибо, спасибо.
1: Пока, Миш, хороших выходных. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Госдума собирается контролировать рост цен на продукты. Максимальный размер дохода для самозанятых решили удвоить. И нумизматы готовятся к пополнению коллекции. Далее подробности. В Госдуму внесли законопроекты о контроле за ростом цен на продукты. Планируется отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах – от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Правительство должно будет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Около 30 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, около 2 миллионов запрет на регистрацию сим-карт. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, инструменты самозащиты от онлайн-преступников пользуются у населения максимальной востребованностью. В рамках нового комплекса мер гражданам также предоставят возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. Напомню, установить самозапрет на кредиты довольно просто. Россиянам не нужно никуда идти и стоять в очереди. Сделать это можно на портале или в приложении госуслуги. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых до 5 миллионов рублей в год. Сейчас он в два раза меньше – 2,4 миллиона. Этот лимит действует с 2019 года и ни разу не пересматривался, несмотря на существенный рост цен. По мнению авторов инициативы, действующий порог давно не отражает экономические реалии и мешает людям легально развивать свое дело. Принятие закона будет способствовать снижению риска ухода части самозанятых граждан в теневой сектор. Банк России сегодня выпускает в обращение памятную монету номиналом в 10 рублей под названием «Чувашская республика» из серии «Российская Федерация». Ее тираж 1 миллион экземпляров. Монета имеет комбинированную конструкцию – диск и внешнее кольцо, диаметр 27 миллиметров. На аверсе лавровая и дубовая ветви, обозначение номинала с защитным элементом, а на реверсе – герб Чувашской республики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве. 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Ладно, чтоб потом не говорила, что не предупредил. Доставай телефон.
1: Давай, подожди.
0: А у меня тоже для тебя
1: кое-что
0: есть. У тебя
1: тоже стих?
0: Надеюсь, это не глагол в твоем исполнении был.
1: Давай.
0: Только стих. Вики, Вики, Вики. Наша ты богиня. Радио эфира. Просто ты княгиня. Папина ты гордость. Мамина звезда. Нелогичным тратом говоришь ты.
1: Да!
0: Как же хорошо же, что у нас ты есть. В честь тебя сегодня будем пить и есть. Есть, там хорошая такая рифма получилась. С днем рождения, Вики! С днем рождения! Золото ты наше! Или какой у тебя любимый металл?
1: Пусть будет золото.
0: Золото. Mm-hmm. Белое или желтое?
1: Белое.
0: Белое ты наше золото.
1: Спасибо.
0: Это же надо, да, вот в одно время жить с тобой. А? Просто какова была вероятность родиться, не знаю, там, в 20-х годах прошлого века? Большая? Или в средневековье? Mm-hmm. Нет, всем повезло. Все уловили вот эту частичку счастья.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. А какое же счастье приходить на любимую работу, к любимым mm-hmm. людям, да. Видеть, что люди тебе рады. Ну, в общем, я счастливый человек.
0: И рада искренне.
1: Если это благодаря
0: правда,
1: вам.
0: Это взаимно. Синергия. Ну, короче, вот это
1: синергия.
0: Вот когда. Да. Ну что, будем весь день поздравлять Вики. В честь тебя у нас ты космонавт здесь появится. Я знаю, ты давно мечтала увидеть его.
1: Я хотела, да.
0: Да, это в 9 утра по Москве через пару часиков. Ну а начнем с праздничной бригады у Music Awards. Бригада у.
2: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: бригада У Music Awards.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 7:08 в Москве. Праздничная бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Mm-hmm. Вики, я тебя поздравляю.
3: Спасибо большое.
2: С днем рождения, любимая
3: спасибо.
2: Коллега.
3: Спасибо.
2: И сегодня у нас номинация «Выбор богини». Все, что любишь ты.
3: Богиня обожает латиноамериканскую музыку. Все, что связано с латинкой, меня радует.
2: Богиня сейчас попытается сделать удивленный вид, как будто мы подготовили песню. На самом деле выбирала
3: трек.
2: Давай, давай. Вот первая тебе очень понравится. Это «Негракан Кадавеске Тевео». Кадавеске Тевео. Даже почти не смазал объявление песни. А второе — Серхио Мендес, Black Eyed Peas, «Машке надо».
3: Эти песни как будто родственники, да?
2: Одна продолжение второй.
3: Да, выбирайте.
2: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Что-нибудь послушаем, но победителя точно.

0: Drums, это Джеймс Хайп и Ким Петрас, бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве. Вики, я знаю, ты была вчера на маникюре, у тебя сегодня праздник. Расслабься, я сам достану конверт.
1: Давай, хорошо.
0: Сам его вскрою.
1: Ого.
0: Извините, а теперь вскрою. Это просто после болезни. И победитель в конверте. Без шансов, 70%. У победителя в честь тебя сегодня слушаем в Эвордсе номинации «Выбор богини» Серхио Мендес и Black Eyed Peas.
1: Мы танцуем?
0: О-о-о-о-о-о-о. Уя, уя, йо.

Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, Бригаде У на Европе Плюс, 7.19 в Москве. Ты, конечно, извини, Вики, вроде такой день, а работы приходится, но тем не менее, что ты расскажешь?
1: Да, ты знаешь, когда какие-то большие концерты, особенно у крутых групп, например, BTS, да, то поймать билет очень сложно. Mm-hmm. Это вот дело в секундах, микросекунды.
0: Mm-hmm. И в работе интернета, и просто
1: вообще
0: в удаче.
1: Во всем. А когда еще появляются дополнительные сложности, это вообще боль. Расскажу про боль поклонников группы BTS, которые покупали билеты, по-моему, на концерт в Малайзии.
0: Послушаем, посочувствуем.
1: Да, давай.
0: Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Состав блюда меняется ежемесячно. Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Swim. Вместе.
1: Swim.
0: И... Ну ладно, это мы еще подучим. BTS, Бригаду на Европе Плюс, 7:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну так готовься, страшный заголовок. Зумеров заставили определять время по часам, чтобы попасть на концерт BTS. Да, дело в том, что один из сайтов по продаже билетов ввел необычную проверку на то, что ты не бот. И там, ну это действительно страшно. Нужно было выставить заданное время на циферблате, которое появлялось на экране. При этом я не поняла, надо было как бы посмотреть на циферблат и указать время. Или, что возможно, хуже. У тебя есть время, и тебе надо стрелочки подвигать так, чтобы встало это время. И несчастные, бедные люди, поклонники группы BTS, постоянно обновляли сайт в надежде, что появится какое-то...
0: Другая копча?
1: Ну, как... Нет, какое-то более простое время.
0: Ну, давайте, ухожу, ну, пешеходы, 12... светофоры.
1: Нет, 12:00, знаешь, 12:00. Ну, вот какое-то такое кругленькое, аккуратненькое, чтобы было намного проще. Честно, я представляю какой-то стресс, особенно когда там, ну, речь идет о секундах. Угу. Тебе же там реально считанные секунды есть, чтобы купить билет и успеть схватить свой, а тут еще такая история.
0: Я думаю, тут мысль гораздо, гораздо глубже у BTS. Они просто вот этой копчой, копча же, да?
1: Да.
0: Они, мне кажется, мотивируют проводить детей больше время с родителями.
1: Ты знаешь, что очень глубоко копаешь. Я уверена, что группа BTS сама тут ни при чем. А это просто такой волшебный сайт по продаже билетов.
0: Ты помнишь, когда ты научилась определять время по стрелкам?
1: Помню отлично этот день. Мне было 5, мы сидим с мамой на кухне. Нет, я не помню этот день, но я умею определять.
0: Ну хорошо, просто у меня есть знакомые миллениалы, у которых есть сложности.
1: Миллениалы? Серьезно?
0: Да, да, да.
1: Как так?
0: Ну... Они молоды душой.
1: И счастливы.
0: И счастливы.
1: Да.
0: Потому что что? Счастливых часов.
1: Да, поэтому я и сказала, что счастливы. Все правильно. Прекрасная немка пробежала 367 марафонов. Как ты думаешь, за сколько?
0: Ну, 367 марафонов?
1: Вот какой период жизни ей потребовался, чтобы пробежать столько марафонов?
0: А, период жизни, то есть не жизнь в целом.
1: Нет, нет.
0: Ну, 5 лет?
1: Нет, 367 дней. Она очень спортивная, и, судя по всему, ее организм не нуждается, я не знаю, в восстановлении и вообще ни в чем не нуждается.
0: И я уверен, там, ну, марафоны она бегала в свободное от работы время. В свободное от работы, от семьи.
1: В принципе, от всего.
0: Возможно, она убегала от работы, от семьи.
1: Да, замечу, что бегать она начала 11 лет назад, и вот пошло-поехало, и сейчас совсем не может остановиться.
0: Пошло-побегало.
1: Пошло-побегало.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 5 июня.
1: Овны, большое количество вопросов плавно перерастет большое количество ответов.
0: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать.
1: Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
0: Позволяешь?
1: Позволяю, конечно. Хорошо. Сегодня особенно.
0: Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективней.
1: Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе.
0: Девы, у нас наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
1: Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой.
0: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый.
1: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
0: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
1: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
0: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: это Чимин, Бригаде У на Европе Плюс, 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль. Напомню, праздничная первая мысль. Сегодня вообще все в эфире у нас праздничное. Отмечаем день рождения Вики.
1: Да.
0: Сегодня у нас главная героиня первой мысли.
1: Мне нужен напарник или напарница.
0: Приглашаешь словно на свой день рождения.
1: Да, приходи в гости. Без подарка, подарки с меня.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове этим утром будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Днем ожидается, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
15: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
16: Я на тебе женюсь.
15: И от нее уже никуда не деться.
17: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
15: Ночная сказка. С 12 июня. В 11:00 «Домашний» главный же.

0: Ленский. 16+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинается. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Кто нам позвонил?
1: Алло.
2: Алло, это Максим.
1: Привет, Максим.
0: Ты откуда?
2: Привет, Вики. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
2: Тоже привет.
0: Привет. И вот от Лехи тоже тебе привет.
2: Город Волжский, Волгоградская область.
0: Волжский, прекрасно.
1: Волжский. Максим, а как ты думаешь, что у нас с тобой есть общего? Ну, чтобы мы сразу настроились.
2: Общего? Ну, я думаю, что общего у нас пыль, которую вы каждое утро выражаете в эфире, а по жизни.
0: Это приятно.
1: Хорошо, наверное.
0: Макс, ты сегодня играешь с Вики, как ты уже понял. Вики, ты уйдешь,
1: да.
0: И ты вернешься. Просто знай.
1: До свидания. Окей, спасибо, Макс, дальше.
0: Макс, у меня есть для тебя несколько незаконченных предложений. Каждое я буду озвучивать тебе по очереди. Потом вернемся в Вики и с ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Ты готов?
2: Окей.
0: Вперед.
2: Да, поехали.
0: Как же нам всем повезло, что в этот день родилась...
2: В этот день родилась Вики?
0: Да, хорошо. Угу. Дальше. Мой любимый женский голос в бригаде «У»...
2: Вики.
0: Хорошо, идем, ладно. Вот следующее, давай попробуем. Вы говорите «Ви», я говорю...
2: Ки.
0: Молодец. Дальше. Как же мне нравится сокращенная версия имени Виктория. Только послушайте, как оно звучит.
2: Вики.
0: Ну и последнее. Эту победу я посвящаю одной девчонке по имени...
2: Вики.
0: Молодец, Макс. Молодец. Согласись, обидно будет, если не будет совпадений, да? Но мы попробуем. Возвращается Вики.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Встречайте именинницу.
1: Ты даже ведущего заказал.
0: На что хватило, того и заказал. Так, ну Макс выдающийся результат показал.
1: Да?
0: Надеюсь, с тобой
1: Максим,
0: будет то же самое.
1: Максим, я буду стараться.
0: Погнали. Как же нам всем повезло, что в этот день родилась...
1: Ну это как-то нескромно. Ну, давай Вики, ладно.
0: Хорошо. Есть такое.
1: Ладно, окей.
0: Ладно.
1: Ну, еще сегодня день эколога.
0: Да, спасибо. Уже есть победа, но продолжим. Мой любимый женский голос в бригаде У.
1: Ну, пусть будет Вики.
0: Вики, да, нормально.
1: Как-то нескромно.
0: Хорошо, идем.
1: Дальше Максим, будет... ты хорошо отвечал, мне нравится.
0: Да, дальше будет легче. Я говорю Ви, вы говорите...
1: Ки!
0: Да, хорошо.
1: Смешно.
0: Как же мне нравится сокращенная версия имени Виктория. Вы только послушайте, как оно звучит.
1: Викуки.
0: Викуки.
1: Я думала, Викуси.
0: Как можно было съехать именно здесь, с дистанции?
1: Я думала, Викуси.
0: Вики, правильно, Вики. Правильно. Ага. Ну и последнее. Но отвечай, как Максим ответил.
1: Давай.
0: Эту победу я посвящаю одной девчонке по имени...
1: Вики?
0: Да.
1: Максим, ты смотри, 5 из 5, неужели? Это очень редко.
0: Легендарная первая мысль.
2: Это рекорд, мне кажется.
1: Конечно.
0: Это точно рекорд. Макс, лови подарок.

0: Макс, день рождения у Вики, а подарок дарим тебе. Свитшот получай. Молодец.
1: Молодец.
2: Ой, ребята, спасибо большое, повеселили.
1: Тебе спасибо.
2: Повеселили всю страну.
0: Тебе спасибо, звони еще.
2: Я попал в всю схему, да, спасибо.
0: Хорошего дня, счастливо.
2: С днем рождения.
1: Спасибо.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо.

0: Dangerous, это Дабас, Бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Вики, ну ты же наверняка знаешь, сейчас тренд у ребят помладше 6-7.
1: Конечно, 6-7, да.
0: И ты знаешь, многие говорят, что нет смысла в этом всем, а мне кажется, что это супер мета-ирония, смеяться там, где не смешно. И вот в этом, конечно, преуспели ребята помладше. И тут вышла новость, что один производитель йогуртов, или, как говорит Паша Беседин, йогуртов, выпустил рекламу, где девочка держит две упаковки йогурта, и на одной упаковке написано 6, посередине запятая, а на другой упаковке 7, типа 6-7.
1: Молодцы, посуетились.
0: Поддерживая
1: тренд.
0: Но они спалились.
1: Как спалились?
0: Внизу подпись. Граммов белка из скобочки. Вот эти вот. И в комментариях, естественно, пришли ребята помладше. Ну что вы накидали ногти? Ну, господи, ну наняли бы, ну кого-нибудь помладше бы. Ну, смайлик обычный поставьте.
1: Накидали ногти?
0: Ну, это когда скобочки.
1: Да, говорят ногти, я не слышала.
0: Нет?
1: Нет, я не слышала. Тоже спалился. Неудобненько получилось.
0: Ребята, расскажите, как вы выдали самого себя где-то? Быть может, в подготовке сюрприза?
1: Возможно, где-то на интервью на работе.
0: Да, да где угодно.
1: Все что угодно,
0: как вы спалились.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
11: Да все нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Детская сберкарта вызывает
3: улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
16: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
17: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
18: I'm Chris.
19: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как вы попались. Угу. Как вы сдали самого себя.
2: Слушаем.
1: Есть время послушать одно сообщение.
3: Привет, бригада У, с днем рождения, Вики. У меня однажды на собеседовании, мне было лет 20 с чем-то, спросили, среди всего прочего, там много вопросов задавали, серьезная компания, и спрашивают, какие у вас планы вообще на будущее? И я сказала, что я хочу семью и трое детей. Ну, конечно же, меня не взяли.
2: Странно.
1: Да нужно же сразу говорить, не-не-не, никого не хочу, не люблю людей, они мешают мне работать.

0: пытаюсь повторять за теми, кто поет. By India, Хчо и Мод, Бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Мы продолжаем.
0: Вики, с днем рождения.
1: Спасибо.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс. Новости с нами. Павел Беседин. Паша, с днем рождения, Вики.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: С днем рождения, Вики. Привет, ребята. Привет всем. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет обеспечена мобильным интернетом. Названа точная дата выхода российской вакцины от аллергии на березу. И в Америку можно будет добраться по суше. Далее подробности. Президент России выступит сегодня с большой речью на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что Владимир Путин начнет выступление в 15:00 в рамках пленарного заседания. Сколько именно продлится речь, пока неизвестно, но телеканалы выделяют на это как минимум 2 часа эфирного времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Владимир Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом будет обеспечена мобильным интернетом на всем ее протяжении. Об этом заявил гендиректор РЖД Евгений Чаркин. Он отметил, что работы будут выполнены бюро 1440, которое также работает над появлением спутникового интернета на всей территории России, особенно в отдаленных уголках, куда не доходит привычная сотовая связь. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в аптеках в сентябре. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Пока еще не завершена третья фаза исследования, однако уже сейчас вакцина показала высокую безопасность и хорошую переносимость. В Америку можно будет добраться по суше. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал соглашение Москвы и Вашингтона о проектировании туннеля между Аляской и Чукоткой. По его словам, это будет один из самых крупных инфраструктурных проектов между двумя странами. В октябре Дмитриев предложил проект туннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Строительство может занять не меньше 8 лет, а президент США Дональд Трамп назвал идею интересной. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Вики, с днем рождения.
1: Спасибо,
0: тебя.
1: Спасибо большое.
0: Отлично.
1: Очень приятно.
0: Отлично выглядишь. Ну, ты
1: Мерси.
0: Всегда классно выглядишь.
1: У меня новая помада.
0: Помада? Mm-hmm. А почему ты показала ногти?
1: И ногти.
0: И ногти помадой накрасила новой.
1: И платье.
0: Новой. Молодец.
1: И туфли.
0: Да ты что? Новая только жизнь буквально.
1: Получается так.
0: Все в новинку?
1: Получается так, да.
0: Да. И блеск в глазах такой, раньше не
1: новый?
0: Видел.
1: Новый?
0: Да. Так, ну-ка. Ну-ка, встань-ка, покрутись. Вики.
1: А туфли видел какие?
0: Туфли? Шик. Жаль, мужской версии нет такой.
1: Я найду.
0: Прозрачный, со стразами на каблуке. Так, ну и каково тебе в твой день рождения не получать, ну, получать подарки, естественно, но и дарить?
1: Ой, особо приятно.
0: Да?
1: Ну, конечно, конечно. Особенно, когда такие хорошие подарки.
0: Вот ты мечтала его получить на день рождения, велосипед?
1: Да.
0: Правда?
1: Я бы вообще с удовольствием. Велосипед даже стоит очень дорого, я бы хотела велик.
0: Вместо дорогого фена?
1: А у меня есть фен, а велика нет.
0: Ну, тогда и вместо квартиры велик. Тоже круто. У нас есть игра Green Quiz.
1: Да.
0: И там главный приз – велосипед.
1: Но есть еще и другие подарки.
0: Да. До велосипеда нужно добраться, дойти, мы вас верим.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Green Quiz в бригаде У на Европе+.

0: Galaxy — это Кунг с бригадой У на Европе Плюс. 8.08 в Москве. У нас впереди Гринквист, но до этого мы будем путешествовать музыкальным образом чартером бригады У.
1: Куда летим?
0: Летим, дорогой наш именинник, мы в страну, в которой официальным языком на протяжении 3 веков был французский. А так вообще не скажешь.
1: Ну, много вариантов. Очень. Не знаю. Ну, давай еще подсказку.
0: Не бывшая колония.
1: А, не бывшая колония.
0: Нет. Ну, я вообще не знала, кстати, этот факт.
1: На протяжении 3 веков был французский.
0: Да.
1: Ну, пусть будет Германия.
0: Хотя, казалось бы, их язык наоборот по всему миру.
1: Испания, значит.
0: Ну, почти. Еще?
1: Португалия?
0: Ну, чуть-чуть. Повыше берем.
1: Италия?
0: В рейтинге популярности
1: Италия.
0: Языков. Ну, там еще метро самое старое.
1: Ну, все, там из Англии.
0: Великобритания, представляешь?
1: Да.
0: Ты знала?
1: Как будто бы да.
0: А, ну чувствуется сразу. Летим в Великобританию. Там в чартах новиночка от D.O.D. с треком Confession.
2: Чартер бригады У.

0: Квиз в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8 часов 12 минут в Москве. Green Quiz в бригаде У на Европе Плюс начинается. Здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили интересные вопросы о здоровье нашей планеты, планетушки. Ну и разыгрываем классные эко-призы.
3: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Привет.
4: Денис.
2: Денис. Денис, ты откуда?
4: Я из Владимира.
2: Из Владимира,
3: классно.
2: Прекрасно.
3: Дэн, сегодня у нас будет тема такая, переработка мусора.
2: И у нас есть три вопроса. Ответишь на один правильно, подарим тебе экологичный ланчбокс. На два смарт-кружку. Если на все три вопроса, то крутой велик твой. Готов?
4: Готов.
2: Начали.
3: Итак, первый вопрос такой. Как называется направление в современном искусстве, основанное на использовании отходов из старых вещей? Трэш-арт или оп-арт?
2: Оп!
4: Трэш-арт.
3: Трэш-арт. Действительно правильно, молодец. Первый балл есть.
2: Есть. Второй вопрос. Как думаешь, что из этого нельзя отправлять в контейнер для вторсырья? Бумажные лотки для яиц или кассовые чеки?
4: Наверное, кассовые чеки.
2: Вот это да. Вот это результат, да. Перерабатывать их нельзя, потому что чеки делают из термобумаги, которая имеет специальное химическое покрытие, темнеющее при нагревании.
3: Итак, сейчас мы поймем, будет у нас велосипед или нет. Вопрос третий такой. Что из этого можно перерабатывать бесконечное количество раз? Стекло или пластик?
4: Давайте попробуем пластик.
3: Ты уверен, да?
2: Вот стекло прям или пластик? Ты до конца не дослушал, наверное. Может, пропустил плавят? Слово. Бесконечное количество раз. Бесконечное.
4: Давайте тогда остановимся на стекле.
3: О!
2: Да!
3: Стекло!
2: Да! Стекло не разлагается в привычном смысле слова. В природе потребуется около миллиона лет, чтобы разрушить стеклянную бутылку до состояния песчинок. Mm-hmm. Денис, 3 из 3. Поздравляем!
3: Поздравляем!
2: Велосипед твой!
4: Спасибо! Вести с днем рождения!
3: Ой, спасибо, очень приятно. Кстати, ты знаешь, сортировать отходы совсем не сложно. Сейчас по всей стране проходит акция по сбору макулатуры Boom Battle.
2: Поэтому, ребята, присоединяйтесь. Все подробности на сайте boombattle.rf. Чисто ради будущего. Денис, хорошего дня и классных выходных.
3: И классного велика.
2: И скидывай фотки с твоих дистанций на велосипеде. Счастливо. Пока.
3: Пока.
4: Обязательно.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: «Green Quiz» в «Бригаде У».

0: The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс, 8.18, Москве, Вики.
1: Да.
0: Дорогая наша именинница.
1: Да.
0: У нас впереди фактовый зал.
1: Да, поговорим о цветах, о растениях.
0: Рекордсмена. Кое-что нашли, скоро расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325
3: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
8: Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
10: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Blessings, это Ларин, Бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начинаем?
1: Начинаем, конечно.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Начинаем уроки ботаники.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Растения-рекордсмены.
1: Да, я расскажу про самую маленькую в мире орхидею. Она называется платистиль.
0: Платистиль.
1: Да. Это настолько крошечное создание, что ее цветок легко можно потерять на кончике вашего пальца. И вообще ее можно разглядеть только под лупой. И нашли, в принципе, этот цветок совершенно случайно. Реально, потому что один ботаник...
0: Когда вытаскивали занозу из пальца, видимо.
1: Практически. Один ботаник был в лесах Эквадора, и он разглядывал под лупой корни растения какого-то. И увидел, что какой-то цветочек, микроцветочек затесался там.
0: Что?
1: Начал изучать и такой, это же орхидея. Диаметр цветка, чтобы ты понимал, всего лишь, ну, примерно 2 миллиметра.
0: Ой, совсем мало.
1: Это вот прям микро-микро. Лепестки у этого крошечного цветка почти полностью прозрачные, состоят всего из одного слоя клеток. В общем, это вот выглядит как ледяной цветочек микро. Очень красиво.
0: Платистиль?
1: Платистиль, да.
0: Платизастиль.
1: Находится в Эквадоре, в Андах.
0: Хорошо, хорошо. Это же Южная Америка. Вот. Там твоему маленькому цветочку спокойной его жизни может помешать мое растение.
1: Да.
0: Оно тоже из Южной Америки. И оно является самым громким растением в мире. И называется оно пушечное дерево. Или, как бы сказал один мой друг, дерево просто пушка.
1: Пушка
0: дерева. Это вечно зеленое дерево. Высота примерно 30-35 метров. Солидно. Получило такое название из-за своих фруктов. Плоды по форме и размеру очень напоминают пушечное ядро. Да, примерно как кокос, но вот это ядро очень плотное и очень тяжелое. Естественно, при падении на землю, разрываясь, издает звук, похожий на выстрел пушки.
1: Интересно.
0: Оттуда и название.
1: Интересно.
0: Ну, просто пушка, а не факт.
1: Да, я тоже так считаю. Забегайте к нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше. Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Джейсон Дерулы и Дайдо в бригаде Уны и Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп. Голосование фактового зала. Интересно?
1: Конечно, интересно.
0: Итоги. Итоги сегодня такие, Вики. 70% за победителя.
1: Угу.
0: И победила ты.
1: Спасибо.
0: Поздравляю.
1: Получается, маленькая Вики, маленький мэр, маленькая орхидея.
0: Ну да, в целом да, не могу не согласиться.
1: Хорошо, давай возьмем Эквадор.
0: Эквадор?
1: Да.
0: Хорошо, это будет в понедельник в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 5 июня, Овны. Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов.
1: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать?
0: Близнецы, Вики, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
1: Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее.
0: Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе.
1: Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
0: Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой.
1: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень неудачливый.
0: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
1: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
0: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
1: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Рокер, бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди игра по мотивам фильма «Момо», который уже вышел на все экраны страны при поддержке Европы Плюс.
1: Обязательно идите. Мне кажется, это очень семейное кино, очень такое фантазийное.
0: Тебе не кажется? Там прям так и написано.
1: Семейное кино.
0: Фэнтези.
1: Ну а какие у нас призы? Тоже фантастические.
0: Каждое утро разыгрываем смарт-часы, и сегодня 5-е часы уйдут кому-то на руку. Чтобы вступить в борьбу за них, нужно кое-что написать.
1: А что надо написать?
0: Нужно написать, ну, во-первых, запомнить, куда нужно писать.
1: Да, на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Написать нужно туда имя, номер телефона и ответ на следующий вопрос. Ну, по сюжету фильма «Момо» там так или иначе все связано со временем. А вы напишите, в каком российском городе сейчас на час раньше, чем в Москве. Пишите, впереди «Момо» в бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове этим утром будет облачно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Днем ожидается, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
13: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
14: Что ты делаешь?
13: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: бригаде У.
1: 8.42 в Москве. Момо в бригаде У на Европе Плюс начинается и продолжается битва за очередные смарт-часы. У нас есть Александр.
2: Сашенька, привет.
1: Привет, Саш.
3: Доброе утро. Вики, с днем рождения.
2: Спасибо большое.
1: Хорошо начал.
2: Саша, а ты откуда?
1: Где ты живешь, Саш?
3: Саратов.
2: Саратов.
1: Хорошо.
2: Хорошо, отлично.
1: Еще здесь у нас присутствует Лера, Валерия. Доброе утро.
4: Да.
2: Лерочка,
4: да.
2: Чао.
1: Привет, Лера.
2: Привет.
1: А ты откуда?
4: С днем рождения.
2: Спасибо, спасибо.
1: Хорошо начали. Где ты живешь, Лер?
4: Санкт-Петербург.
1: В Санкт-Петербурге. Угу. Начнем разбираться с отборочного тура. Вы вместе правильно ответили на вопрос, в каком городе российском сейчас на час раньше, чем в Москве. И где это?
4: Калининград.
1: Правильно. Ну и еще несколько городов рядышком. Серьезно?
2: Угу.
1: Везет,
4: да,
1: Лер.
4: Да.
1: У тебя есть, Вики, друзья, которые родились в Калининграде?
2: Нет. Вот теперь
1: первая.
2: Есть.
1: Да. Ребята, по сюжету фильма «Момо» люди все больше учатся тратить время свое эффективно, от этого они становятся несчастными, и главная героиня берет все в свои руки и пытается исправить ситуацию, чтобы жизнь стала веселее и непредсказуемой. Ага. Поэтому у нас сегодня в игре, как и на всей этой неделе, задание будет связано со временем. Нужно определить, что случилось раньше, какое событие.
2: Да, или какое-то событие, или, возможно, там какое-то строение было построено.
1: Да. Кто лучше справится, тому и смарт-часы. Саша, Лера, удачи. Саша, начинаем с тебя.
2: Саш, как ты думаешь, что случилось раньше? Родилась старейшая из ныне живущих черепах или человек вышел в открытый космос?
3: Родилась черепаха.
2: Да, ты прав. Джонатан родился аж в 1832 году.
1: Ого.
2: Джонатан молодец. На Сейшелах живет, ну,
1: и как
2: воздух
1: он?
2: Хороший.
1: Ну да, да, экология. Так, первый балл есть у Саши. Лера, скажи, что было раньше? Родился наш родненький Рунет? Или в фильме первый раз использовали компьютерную 3D-графику?
4: Раньше была 3D-графика.
1: Да. В 1982 году, а Рунет появился в 94-м.
2: Угу, хорошо.
1: 1-1.
4: Ой, да.
2: Итак, Саш, вопрос тебе. Как ты думаешь, что было раньше? Вышла песня «Токсик» Бритни Спирс?
1: Угу.
2: Или же Билли Айлиш родилась?
3: Так.
1: Саша?
2: Как ты думаешь?
3: Я думаю, что...
2: Что раньше?
3: «Токсик» Бритни Спирс.
2: Нет, ты представляешь, Билли Айлиш родилась.
1: Чуть-чуть опередила на пару лет.
2: Угу.
1: Но, если честно, я тоже думал, что «Токсик» пораньше. «Токсика» 2003, а Билли Айлиш у нас 2001 года. Рождение. Лера, все в твоих руках. Скажи, что было раньше? Что появилось раньше? Метро в Казани или купюра в 2000 рублей?
4: Метро в Казани.
1: Да. Метро в Казани появилось в 2005, да? А купюра в 2017. Лера, поздравляем!
2: Поздравляем!
4: Спасибо вам.
3: Поздравляю.
4: Спасибо.
1: Смарт-часы твои заслужены.
4: Спасибо вам. Да. Я хочу передать Илье и Макару, моим сыновьям. Они сейчас в машине сидят. Они очень хотели все лето, всю весну, всю зиму звонили. И вот первый раз зазвонились, и они сейчас просто счастливы.
1: Один уточняющий вопрос. Дети в машине, а ты где?
4: А я вышла, потому что невозможно вести.
2: Молодец.
1: Невозможно играть, когда дети в машине.
2: Молодец. Лер, давай Сашу вместе будем обнимать, целовать и утешать.
1: Саш, тебе мы, кстати, дарим футболку от Европы Плюс.
3: Спасибо большое.
1: Хорошего дня, ребят. Звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо. Вам тоже. Всего хорошего.
0: Момо. В бригаде У.

0: Rocket Wade, это Боб Синклар и Кайз, Бригаде У на Европе Плюс. 8.49 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как вы выдали самого себя. У меня была история у моей одной подруги, которая рассказала ей молодой человек, они долго встречались, сказал, что на день рождения уже подготовил подарок. И эта коробочка уже дома, но она никогда не найдет эту коробочку.
1: О, нет, серьезно, это же вызов.
0: Сказал и ушел на работу. Прошло секунд 17, как коробочка была найдена. Они встречались давно.
1: Неудобненько получилось, потому что потом на день рождения как будто бы нет подарка.
0: А тут еще и коробочка, зачем он-то сказал это слово? Коробочка что подразумевает? Колечко, а не AirPods. Расскажите, как вы прокололись в подготовке чему-то. Может, на собеседовании проговорились.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националнаепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Дэнни!
3: Да!
2: Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как и где. Давайте послушаем.
2: Давай.
3: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, я всем говорю, что у меня гуманитарный склад ума, что я, ну, такая натура художественная, творческая. И тут мне нужно было распечатать все мои дипломы, которые, курсы, которые я заканчивала, на цветном принтере, а он у меня на работе. Ну, в общем доступе принтер. Ну, и я распечатала все свои сертификаты, там и курс по ИИ, там и курс по различным компьютерным программам, по сайтам. И все увидели, что, оказывается, я в технических моментах тоже что-то понимаю. Ну, в общем, теперь, если что-то в компьютере где не работает, если что-то нужно сделать, все зовут меня, хотя у нас есть системный администратор.
1: Смотри-ка, зовут. Потому что подозревает, что, видимо, ты на собеседование куда-то собиралась.
2: Кстати, да.
1: Ну и финальная история на сегодня.
4: Доброе утро. Я как-то прокололась при встрече со своей давней подругой. Мы встретились на выступлении наших детей. И она была очень-очень полная, и я была уверена, что она беременна. Я подошла и положила ей руку на живот, на что она мне ответила: «Я не беременна». Я готова была провалиться сквозь землю.
1: Надо было играть до конца.
2: Да я просто хотела подругу.
1: Идти всех щупать за живот. Ну, такое хобби у меня.

0: Ну вот смотри, Вики, гороскоп мы уже читали, да? Что-то
1: читали,
0: со звездами,
1: да,
0: связанное. Да, Coldplay про звезды уже спели. Да.
1: Не хватает нужно, космонавта.
0: Ну как-то нужно продолжать. Мы продолжаем. Впереди у нас будет космический гость.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Автоштрафы могут распространить на лекарства отключение света в Ростове. 60% школьников выбрали техникум. Подробности далее. Росздравнадзор предложил распространить механизм автоштрафов на лекарственные препараты. Инициатива позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения от продажи просроченных медицинских препаратов до отклонений от предельных цен. По словам экспертов, такой подход более эффективен по сравнению с классическими проверками, однако есть риски технических сбоев. Также существует неясность процедур обжалования возможных ошибок системы. Отмечается, что подобные риски исключены благодаря многоуровневой системе контроля. Документ вступает в силу с 1 сентября. Отключение света в Ростове сегодня оставят без электричества сотни домов, предупреждает Донэнерго. С 9 утра до 5 вечера электричества не будет по следующим улицам: Просвещения, 2-я Комбайновская, соединяющая Коммунальная, Червоноармейская, переулок Пожарно-Богданова, Подвойского, переулок Красногорский, улица Немировича, Данченко и Калитвинская. В Ростовской области увеличилось число детей с ожирением. Об этом сообщили в докладе Управления Роспотребнадзора за прошлый год. В динамике с 2020-го наблюдается рост заболеваемости среди детей на 18%, среди подростков на 0,7%. Отмечу, в докладе указали, что ожирение среди взрослых снизилось на 15%. Превышение среднего уровня зарегистрировано в ряде территорий, включая Азов, Волгодонск, Пулково, Зверево, Камень-Шахтинский, Новочеркасск и 19 районов. В этом же отчете специалисты выявили избыток булочек и пряников в рационе жителей Ростовской области. Жители Ростовской области станут свидетелями редкого космического явления – сближения планет Венеры и Юпитера. Оно ожидается 9 июня в вечернее время в западной части небосвода, сразу после захода Солнца. Обе планеты очень яркие, будут без какого-либо труда видны невооруженным глазом. Сближение происходит в среднем примерно раз в год, но не всегда наблюдается из-за особенностей движения планеты в условиях видимости. Большая часть школьников, 60%, выбирает технические направления для дальнейшего обучения. 20% проявляют интерес к IT-отрасли. Около 15% ориентированы на гуманитарные направления и лишь 5% на естественные. Страх ошибки при выборе профессии испытывают 40% опрошенных, в то время как четверть участников выразила беспокойство о возможности не поступить в желаемое учебное заведение. Школьники часто выделяли среди основных факторов при выборе места обучения возможность получения практического опыта, стоимость образования, востребованность профессии после завершения учебы, местоположение и атмосферу образовательной организации. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде. Доллар 74 рубля 30 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 27 копеек. В Ростове сейчас облачно, небольшие осадки, плюс 21 по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, небольшой дождь и до 26 тепла. Далее на Европе Плюс, бригада У.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Белл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Какой сегодня день хороший?
0: Вот ты тоже любишь нашу работу, да?
1: Да, обожаю.
0: Вот как так сложилось, что в школе и у тебя, меня были отвратительные взаимоотношения с химией, и в итоге мы поздравляем огромное количество людей с Днем Химика?
1: Да.
0: А с физикой примерно то
1: тоже
0: же самое.
1: Тоже проблемки.
0: Но с помощью Европы Плюс мы контактируем с гениями. И прямо сейчас... У нас в эфире появится самый молодой российский космонавт, совершивший выход в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий.
1: Алексей, привет, присаживайся, мы очень рады тебя видеть.
0: Алексей, как же хорошо, что мы наконец-таки встретились.
1: Вообще, мне кажется, мало кому везет реально познакомиться с настоящим космонавтом.
0: У нас огромное количество глупых вопросов. Поэтому,
2: я готов ответить на все.
0: Я уверен, ты как космонавт человек дисциплинированный, ну и сразу в лицо не скажешь, насколько вопрос глупый.
1: А, кстати, есть вот какой-то топ вопросов, которые тебе вот прям очень раздражают? Вот прям вообще?
2: Не прям раздражают, но есть те, которые задают прям все. Это плоская или Земля? Это, мне кажется, первый вопрос.
1: Ну, мы знаем, что... Нет.
0: Хорошая была пауза, неуверенная, молодец.
2: Она квадратная.
0: Так.
2: Второй вопрос, это были ли американцы на Луне?
0: Так. Ну давай, раз ты сам затронул эти темы, скажи, пожалуйста. Но на самом деле много вопросов, и хочется начать издалека, не сразу полететь в космос, но что мы знаем о космонавтах, да? Как правило, это какие-нибудь видео, или когда что-то происходит, запуск в космос космонавтов. А как проходит твой рабочий день вне космоса? Вот ты вот куда приходит космонавт? Куда-то в офис?
1: Ну, кстати, мы не представляем реально вашу работу.
0: Или это удаленка? Что ты делаешь, когда ты
1: на Земле?
0: Да.
2: На самом деле это сильно зависит от того, на каком этапе подготовки сейчас ты находишься. Но если в общем взять, то мы все... Место нашей работы — это Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Так повелось еще с Юрия Алексеевича Гагарина. Вся подготовка к космическим полетам проходит именно там. И наш стандартный рабочий день с 9 до 6, если нет каких-то специальных тренировок или специальных видов подготовки, то это, например, прыжки с парашютом, полеты на невесомость, полеты на самолете, выживание, то стандартный рабочий день с 9 до 6 с перерывом на обед, и у тебя занятия, тренировки на тренажерах, различные научные эксперименты, подготовка, возможно, какие-то медицинские обследования.
1: А можно вернуться к расписанию, просто вот этот предмет по выживанию?
0: Да-да-да, то есть сначала там...
1: Обед, потом выживание.
2: Потом прыжки с парашютом.
1: Да, вот что значит
2: выживание? И перед сном немного невесомости.
0: У меня просто был единственный прыжок с парашютом, подарили друзья, которые знали, что я очень боюсь высоты, поэтому решили подарить мне. И перед тем, как прыгнуть, я проходил трехчасовой тест и слушал лекции о том, как я попрощаюсь с жизнью и что с этим делать в течение трех часов перед первым прыжком. И вот по поводу выживания, это как часто проходят такие уроки и как долго?
2: Проходят с определенной периодичностью, раз в несколько лет для поддержания навыков. У нас проходит выживание и подготовка по выживаниям в различных климатогеографических зонах. Это выживание зимой в лесу.
1: То есть вы путешествуете, грубо говоря?
2: Летом в пустыне, сейчас объясню, зимой в пустыне, в горах и на водной поверхности. Для тех видов выживания, для которых вот в пустыне, например, да, путешествуем, мы выживаем в степях Казахстана, недалеко от города Байконур. Выживание в зимнем лесу проходит за забором Центра подготовки космонавтов, потому что Центр подготовки космонавтов, да, зимой находится в лесу.
1: Какой это период, сколько вы выживаете?
2: Автономно в экипаж из трех человек в течение двух суток.
1: И последнее выживание где было?
2: У меня?
1: Да.
2: Вот в зимнем лесу.
1: Класс.
0: Мне очень нравится, как легко вы... А выживание когда? В лесу было? А в пустыне...
1: Это просто очень необычно.
0: Ну, в пустыне я выживал последний раз в 2019. Но это, как я понимаю, на случай того, на случай непредсказуемого приземления в разные зоны нашей планеты.
2: Да, спускаемый аппарат может приземлиться и в пустыне, и в океане, и в горной местности. Это делается, да, на... В случае того, чтобы экипаж был готов в течение двух суток ждать помощи, пока прибудет команда спасателей.
1: Круто.
0: Вот перед тем, как мы уйдем на небольшой перерыв, скажи, пожалуйста, а боишься ли ты летать в самолетах?
2: Нет, моя первая профессия — военный летчик.
0: Спасибо. Мы продолжим беседу. Сегодня у нас в гостях российский космонавт Алексей Зубрицкий. Бригада.

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале nationalnoyeproekty.rf. Экология начинается с тебя.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем. У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий. Алексей, тут вот как так сложилось. Вот Вики с детства мечтала работать на радио. Я с детства мечтала работать менеджером среднего звена. У меня были приземленные мечты.
2: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
3: Я тоже мечтал работать на радио, но
2: да,
3: получилось стать космонавтом.
1: Серьезно? Даже если это ложь, это очень приятная ложь. Спасибо.
2: Ну там высылай резюме, если что.
3: Шучу. Нет, на самом деле, да, в детстве была мечта, я думаю, у многих мальчишек, девчонок, это какая-то такая несбыточная мечта. Вот, здорово было бы стать капитаном какого-то звездолета, летать к другим звездам, другим галактикам.
2: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
3: Кораблем Энтерпрайз.
2: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже.
1: Но с другой стороны, мечта должна оставаться мечтой.
2: Я, ты, Спок.
1: Ну-ка, покажи распальцовку.
2: Оп, нет, я сама не могу.
1: О, ты готов, ты готов. Слушай, по поводу непосредственного времяпрепровождения в космосе. Вот что мы тоже видим, какие нам попадаются видосы, что что-то вы постоянно делаете, да, какая-то работа, какие-то исследования, какие-то гигиенические процедуры, о них мы тоже отдельно поговорим. Но есть ли свободное время, и вот что в это свободное время вы делаете там? Может, какие-то с собой берете игры, может, там мини-приставки?
2: Ну, кстати, да, погулять-то негде.
1: Да.
3: Да, у нас есть немного свободного времени. Ну, рабочая неделя построена так же, как на Земле. Это 5 рабочих дней и 2 выходных дня.
1: Кстати, а по времени?
2: Тоже с 9
1: до 6? До 6?
3: Ну нет, немного побольше, так как в эти рабочие часы еще входят 2 часа физкультуры, обед.
2: У вас еще физкультура?
3: Каждый день без выходных 2 часа.
2: Ого.
3: Ну, для того, чтобы не атрофироваться в невесомости.
1: Ну, хорошо, это подтягивание в невесомости.
3: Подтягивания нет, но есть каждый день беговая дорожка 1 час. И второй час — это либо силовой тренажер, ну, специальный, адаптированный, на котором можно с грифом, с весами работать, да. Или велосипед.
2: Подожди, а бывает ли там такое ощущение, как после дня ног, когда больно?
3: Ну, есть силовой тренажер, на котором можно
2: нагрузка
3: делать
2: все равно так же
3: приседания.
2: Чувствуется.
3: Да, ну там не вес дополнительный, там просто гидроцилиндры, которые ты выставляешь определенную мощность этих цилиндров, и ты просто их пересиливаешь.
2: Ты для нас прям как из другой вселенной.
1: Ну вот, и вот сейчас как раз таки время глупых вопросов. А там же, подожди, там же гравитация отсутствует постоянно или не постоянно?
3: Отсутствует. А ну, она присутствует, просто она микроскопическая.
2: А вот этот сейчас, тренажер создает сопротивление, получается.
3: Да. Да.
1: А, хорошо. Да. Ну если с велотренажером
3: просто,
1: понятно.
3: Ты просто поршень пересиливаешь и все.
1: А беговая дорожка?
3: Беговая дорожка.
1: Бежим в рапиде.
3: Просто зависая шея.
1: Такой бег нам нравится.
2: На 2 часа, в принципе, нормально, да?
3: Нет, есть специальная система, она так как парашютная подвесная система, которая просто при помощи резинок подстыковывается к беговой дорожке, и она тебя притягивает к полотну. И у беговой дорожки есть несколько режимов. Один — это автоматический режим, она вращается сама, ты бежишь. А второй — это она не вращается, и ты ее толкаешь своими ногами. Ну, то есть он более сложный.
1: Так, но мы круто сегодня будем, пожалуй, в пиковой стадии рассеянного внимания. Мы пока так еще не выяснили, как ты развлекаешься там. Но мы обязательно выясним. Совсем скоро здесь, на Европе+.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru 12+.

0: Бракс Экстен, Бригадю на Европе Плюс, 9:18 в Москве. Алексей.
1: Вернемся к нашему вопросу.
0: Вернемся. Напомним, сегодня в гостях у нас российский космонавт. Вернемся к тому, как можно себя развлечь на борту МКС.
2: Да, про распорядок дня обсудили. Есть два выходных. Пол-субботы — это обычно мы занимаемся уборкой на станции. Клининговую компанию вызвать нельзя, поэтому приходится самим.
1: Настоящий субботник.
2: И пылесосить, да, и пыль вытирать. А половина субботы и все воскресенье практически — это время можно посвятить себе, какому-то досугу, общению с семьей, с близкими.
0: Общению с семьей, с близкими?
2: Да.
0: Есть возможность?
2: Сейчас.
1: Хороший
2: уже,
1: Wi-Fi?
2: Уже есть хороший интернет. Мы очень близко. Летаем, да, к хорошему интернету. Есть возможность, с недавних пор есть возможность общаться посредством видеосвязи.
1: Круто.
2: Ты отправляешь ссылку на землю, по ней переходят, и можно общаться. Ну, если есть зона связи, если есть у тебя свободное время, то практически каждый день.
1: А вот интересно, ты сказал про пылесосить, а пыль, получается, на воздухе висит, нет?
2: Она оседает.
1: Она оседает все-таки?
2: Большая часть, ну, не на поверхности, ну, есть, может оседать и на поверхности, конечно, но большая часть скапливается все-таки в пылефильтрах, потому как воздух циркулирует по станции при помощи вентиляторов. И у нас установлены в определенных местах пылефильтры, на которых оседает пыль и все то, что ты потерял в течение недели.
1: Круто.
0: Но если пыль есть и на МКС, у меня вообще вопросов к своей квартире нет. Я постоянно думаю, откуда она берется. А помимо видеозвонков и тому, что можно просто смотреть красиво в окно, чем себе занять выходной день?
2: Просмотр фильмов, прослушивание музыки, ну, доступ в интернет есть, мы уже разобрались, да. Также каждые выходные мы собирались всем экипажем и проводили
1: шашлыки.
2: Если бы можно было.
1: Это было бы неожиданно.
0: Собственно, так Алексей и стал самым молодым космонавтом, который вышел в открытый космос. Проветриться немножечко.
2: Шашлыки не готовили, но готовили пиццу. Ну, то есть нашим американским партнерам прислали заготовки для пиццы, и мы... Одни выходные у нас был вечер пиццы прям. Вот. Поэтому да.
1: Круто.
0: Вот это я понимаю, тимбилдинг. Мы продолжим беседу с нашим гостем. У нас сегодня российский космонавт Алексей Зубрицкий.
3: Реклама. Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 3-2-619-6-3-0-13-104.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окей. Каждый день с выгодой. Персики 249,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на OkMarket.ru.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
9: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
11: Что ты делаешь?
10: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглый.
11: круглосуточно.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: New Religion, это Биби Рекса и Пэтлас Бригаде Уны на Европе Плюс, 9:27 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Алеш, сразу вопрос от нашего слушателя. Считается ли командировкой, если космонавт находится в открытом космосе? Вот как-то отдельные часы засчитывают, что сколько там времени провел?
1: Нет, мы берем для этого отпуск и летим в отпуск.
2: Какая прелесть. То есть отпускные есть, все хорошо?
1: Конечно. Нет, на самом деле командировка, да, и даже больше скажу, как время нахождения на станции засчитывается как из расчета один день за пять. То есть выслуга лет за полугодовую экспедицию, у тебя 2.5 года получается.
2: Прикольно.
0: А
2: круто.
0: Если ты на МКС и из МКС выходишь в открытый космос, считается ли это
1: за границей?
0: Минута за день? Заграничная поездка. Или это уже все в рамках одной командировки?
1: Нет, это все в рамках одной командировки. Даже больше скажу, что Международная космическая станция, она международная и состоит из модулей различных государств. Есть американские модули, европейский модуль, японский. И штампы в паспорте ставить не надо.
2: Прикольно, прикольно. А мне знаешь, что интересно? Вот у нас, мы на Земле периодически, когда смотрим прогноз погоды, там магнитные бури, и все метеозависимые такие: нет, будет болеть голова. Вот есть какая-то там, я не знаю, у вас это ощущается там наверху как-то?
1: Да, ощущается даже больше, чем на Земле. Это все зависит от вспышек на Солнце, да. В период нашей экспедиции была одна такая очень сильная, мощная вспышка на Солнце. Земля вышла на связь и сказала, что одну ночь нам нужно всему экипажу провести в другом модуле, не на российском сегменте, в другом модуле,
2: интересно,
1: который считается, он находится в центре станции и считается самым защищенным от радиации для того, чтобы уменьшить влияние радиации на организм. И весь экипаж спал в этом модуле.
2: Интересно.
0: Ты самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос. Я даже представить не могу, даже когда я смотрю фильмы, я смотрю, но все равно сложно представляю, каково это. Насколько ощущение того, что тебя отделяет от космоса, от Вселенной, только костюм скафандра, и насколько эти ощущения отличаются от того, от тренировок на Земле?
1: На тренировке на Земле это похоже, достаточно близко похоже, процентов на 80, потому как тренировки перед выходом в открытый космос в центре подготовки происходят в специальной гидролаборатории. Это такой большой бассейн глубиной порядка 30 метров и диаметром около там, 25, в который помещен макет Международной космической станции. Есть специальные скафандры, в которых мы погружаемся под воду. Они там обезвешиваются при помощи там специальных грузов, и ты под водой как будто в невесомости находишься. Понятно, в условиях гравитации все-таки притяжение действует, инструмент падает вниз, в космосе такого не происходит, но тем не менее в каком-то приближении невесомость очень даже хорошо имитируется.
0: А ты помнишь свое ощущение?
2: Вот самое первое.
0: Вот ты впервые в жизни выходишь в открытый космос. Быть может, ты что-то себе тогда сказал перед тем, как выйти. И как это происходит? Нажимается кнопка, как в фильмах.
2: Да. Да, кстати, как это происходит?
0: Обязательно какой-то пар должен быть такой.
2: Возможно, есть какой-то ритуал перед выходом в открытый космос.
1: Кнопка не нажимается, люк открывал я своими руками, специальным ключом открываешь люк, и, ну, такая особенность, когда ты уже там стравливаешь крайние миллиметры давления из люка, такая появляется небольшая взвесь из конденсата, и она такая как летает вокруг тебя, как такие небольшие пузырьки, но ты их не видишь, как такая пыль, легкая пыль. Такой интересный эффект. После того, как я открыл люк, выходил я и наш экипаж выходили на теневой стороне орбиты, поэтому я дальше там 2-3 метров вокруг себя особо ничего не видел. То есть я выходил такой в пустоту, на поручень, который находится в пустоте. И уже когда вышел, мы начали выходить из тени, появились очертания станции, потом появились очертания Земли, ну и тогда ощущение того, что я в космосе, да, нахлынули в полной мере.
0: Это было восхищение, это был страх, это было что-то непонятное. Вот с чем можно...
1: Это, мне кажется, было приятное удивление и воодушевление, да, и восхищение больше. Страх...
0: Фух, не плоская. Нормально.
2: Ну и ожидания реально совпали на 100%. Или даже еще круче, чем ты представлял.
1: Еще круче, и мне показалось еще больше. И станция мне показалась больше, чем я представлял. И Земля мне показалась больше, чем я представлял. Поэтому впечатления были невероятные. Но это сложно описать, если честно, словами.
2: Конечно. Но в фильмах похоже показывают?
1: Да, процентов на 10. По ощущениям.
0: Это мы еще отдельно обсудим. Сейчас тоже будет то, что сложно описать. Гороскоп с космонавтом. Гороскоп. 9:32 в Москве. Ну, такого, если честно, я еще не помню. Алексей, скажи, а кто ты по знаку зодиака?
1: Лев.
0: Лев. Это хорошо, это почетно.
2: Давай я начну, давай. Алексей продолжит, давай. Хорошо? Омный, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов.
0: Алексей, пожалуйста.
1: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать.
0: Вики, близнецы.
2: Да.
0: Позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
2: Хорошо. Раки, действуйте не так, как другие. Так будет эффективнее.
1: Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе.
0: Девы, нам, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
2: Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой.
1: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый.
0: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
2: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
1: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
0: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Норби, это Минелли Арсити в бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Алексей, мы за эфиром узнали чуточку подробности одной истории, связанной с нашим любимым салатом оливье. Mm-hmm. И эта история длилась полгода. Вот расскажи, я так полагаю, был опыт приготовления этого салата на НКС?
1: Да, появилась такая идея сделать салат оливье. Ну так как в выборе продуктов мы ограничены, мы не можем сходить в магазин и купить все необходимые ингредиенты.
0: А нельзя с собой
2: пакетик взять?
0: Ну такой.
2: Крафтовый.
1: Я думаю, что если кто-то увидит пачку майонеза или банку зеленого горошка у тебя в скафандре, явно возникнут вопросы при посадке в корабль.
2: Я просто гостеприимный, надо же ребята гостить.
1: Да, поэтому какую-то часть ингредиентов мы заказали грузовым кораблем, она нам была доставлена, ну, там, через несколько месяцев после старта, а часть ингредиентов, ну, пришлось собирать, да, в течение нескольких месяцев на станции. Что-то мы брали у наших американских коллег,
2: колбаса,
1: похожая на ветчину.
2: То есть, грубо говоря, он обедает, и ты ему такой: колбаску не доедай.
1: Да, оставь для салатика, пожалуйста, кусочек.
2: Прикольно.
1: Часть мы взяли у нашего японского коллеги, это маринованные перепелиные яйца. И остальные ингредиенты из нашего стандартного рациона. Это вареная картошка, маринованные огурцы.
2: Круто.
1: И когда мы все это собрали с моими товарищами, в один прекрасный вечер решили приготовить салат оливье и поздравить нашу американскую коллегу Зину Кардман таким образом с днем рождения.
0: О, как здорово! Так, ну а мы будем собирать не ингредиенты, а деньги. У нас впереди сейф, в котором 37 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озон Банка.
2: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди сейф, бригаде У на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, облачно, местами небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха до 26 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
7: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
10: 310-04-05. 310-04-05.
11: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Турецкие выходные возвращаются.
15: Я вижу тебя наяву или сплю.
16: Стой, иначе выстрелю!
14: Все совпадения не случайны.
17: Кольцо найдет твоего суженого.
18: Вы не это ищете?
16: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
14: Все жизни связаны.
18: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
14: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
19: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского 23А.
0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды.
8: проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено.

0: «Пей за легендой». 8-800-222-07-70.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Шалиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.44 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Как тебя зовут?
4: Привет, привет. Да, Александра.
2: Александра, Саша, ты где живешь?
4: В Ярославле,
3: классно, Саша.
2: Саш, знакомься, это наш гость, космонавт Алексей. Алексей, это наша слушательница, Саша.
5: Очень приятно.
4: Да, взаимно, тоже очень приятно.
2: Саш, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто ответь правильно на вопрос с бонусом. Но для начала давай решим, что будет бонусом, первый, второй или третий вопрос.
4: Давайте первый.
3: Давай первый.
2: Начинаем с бонуса, удачи.
0: Первая цифра.
3: Сашенька, тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Даже если сейф не взломаешь. Так что удачи. Сегодня день кетчупа.
2: Хорошо.
3: Да, поговорим про один из самых дорогих кетчупов в истории. Была ограничена партия, всего 150 экземпляров. И партия была выпущена совместно с британским певцом Эдом Широном. Разлетелась она на аукционе по 150 тысяч рублей за бутылочку. Неплохо, да?
2: Приятно, что в рублях продавали.
3: Да, да. Сама бутылочка была в необычном дизайне. Вот как думаешь, в каком? Она была в виде микрофона, она была в виде статуэтки Грэмми или в виде татуировки?
4: Давайте второй вариант.
3: В виде статуэтки Грэмми принято.
0: Вторая цифра.
2: Саша, второй вопрос задашь наш гость. Леш, пожалуйста.
5: Саш, как называется линия раздела дня и ночи на поверхности Земли? Варианты ответов. Рокки, Терминатор или Блейд?
4: Давайте, пусть будет третий.
2: Блейд. Третий вариант принят.
0: Третья цифра.
2: Саш, ну раз у нас космический фильм, поговорим про космическое кино, про самый свеженький из тех фильмов, которые вышел, и он связан с космосом. Это фильм «Проект Конец света». Ты уже посмотрела его или нет?
4: Пока нет, но планирую сходить посмотреть.
2: На удивление добрый, приятный. Хотя сразу так не скажешь, что прям добрый, но в целом он добрый. Фильм. Тогда попытайся угадать, кто сыграл там главную роль. Райан Рейнольдс, Райан Гослинг или Мэттью МакКонахи?
4: Второй вариант.
2: Райан Гослинг, второй вариант. Принято. Итак, Саша из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 2-3-2. Внимание! Внимание!

0: не сможем.
1: Саш, сразу с хороших новостей.
2: Давай.
1: С моего вопроса. У меня в точку Райан Гослинг. Молодец.
2: Угу.
1: А вот дальше ребята сами.
2: Леш, что у тебя было?
3: Правильный ответ – Терминатор. Линия раздела дня и ночи на поверхности Земли.
2: То есть прям видно, да, вот как отделяется день и ночь? Очень прикольно.
3: Да.
2: Сашенька, вот он тот самый вопрос с бонусом. На самом деле, вот эта лимитированная партия кетчупа была сделана в виде татуировки, в виде татуированной такой бутылки. И все не просто так, потому что у Эда Ширна как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
1: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
1: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.
4: Все, пока-пока.
1: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
5: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: Мистер Пропс, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Алексей, мы уже обсуждали то, как вы отдыхаете, как проводите время, когда у вас есть немного времени, чтобы передохнуть. Слушаешь ли ты там музыку? Ты говоришь, что слушаешь. И, как правило, вот как это происходит? Ты надеваешь наушники или есть какая-то колоночка, чтобы ходить, знаешь, как люди на самокатах с колонками огромными и бесить весь МКС?
1: На самом деле можно и побесить, если есть такое большое желание. Есть,
0: колонки есть, да?
1: Есть и колонка, но она не прям огромная, конечно, но колонка есть, можно послушать и в объеме станции, но так как на станции очень шумно, придется делать музыку достаточно громко.
2: На станции шумно, да?
1: Да.
2: Сильно?
1: Постоянно работают вентиляторы, вентиляция воздуха, система кондиционирования, ну то есть там такой фоновый шум достаточно громкий. Поэтому удобнее и комфортнее, ну, чтобы не мешать другим людям, потому что может и земля вызвать на связь, а у тебя дискотека на станции. Поэтому удобнее и комфортнее все-таки в наушниках слушать, особенно когда пылесосишь или там занимаешься спортом, наушники включил себе и бегаешь под,
2: класс,
1: под какие-то любимые песни.
0: Никогда не думал, что я это скажу, но мы так похожи с космонавтами. Вот что я в наушниках, пылесос, что там на МКС. У нас впереди саундчек, которым мы послушаем то, что слушает российский космонавт Алексей Зубрицкий, находясь на МКС.
3: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада!
4: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хочу, хочу, хочу. Терек включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсика.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
16: Это потрясающе.
15: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
16: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
15: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов.
2: от 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
20: Уже в кино.
21: Музыка и танцы, они всех объединяют.
20: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
21: Это универсальный язык.
20: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
22: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
23: 12+.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:59 в Москве. Буквально пару минут у нас остается для беседы с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Лёш, вот всегда волновал меня вопрос космического мусора и как МКС уже много десятилетий летает и ни с чем не сталкивается. Ведь уже было показано в фильме «Гравитация».
2: Да.
1: Во многих других фильмах.
2: В документалках.
1: Рано или поздно это должно произойти. Как так происходит?
3: Для предотвращения столкновения с крупными объектами у нас есть маневр уклонения, есть штатные подъемы орбиты, есть нештатные, это в случае, если орбиту МКС пересекает орбиту другого космического объекта или мусора, и нам необходимо уклониться, мы выполняем маневр уклонения. Включаются двигатели на станции, и орбита либо поднимается, либо опускается.
1: Вручную, то есть вы управляете?
2: Обалдеть.
3: Нет, не вручную, выдается набор команд, которые включают двигатели Земли, и также они могут выдаться космонавтами на станции.
2: А скорость полета мусора какая?
3: Скорость полета станции 8 километров в секунду примерно, а мусора либо такая же, либо выше. А если это какие-то более мелкие объекты, от них станция не уворачивается, не уклоняется. И некоторые из них, бывает, даже попадают в станцию, но они не критичные для станции. На станции есть противометеоритная защита. Некоторые частички мусора такого попадают даже в иллюминаторы, и на иллюминаторах с внешней стороны есть такие небольшие каверны, которые ты видишь. Ты понимаешь, что это вот прилетел космический мусор. Он не пробивает иллюминатор, но следы пятнышко на стекле остаются.
1: Но в любом случае в эти моменты нужно как-то себя успокаивать, слушая музыку. Какую музыку ты слушал в последний раз, когда был там в космосе? Да, прям можешь включить. Слушай, ну под это приятно смотреть в иллюминатор.
3: Очень приятно. Mm-hmm. И эту песню мы включали, она была в моем плейлисте на старте, когда мы в ракете ожидали старта.
4: Укрыты дымкой облаков.
1: Это очень кинематографично. Прости, ну мы не можем не завершить эфир без глупых вопросов. А вот когда ты слушал эту песню вот там, в космосе на МКС, было ощущение: о, ты глянь-ка, я ж космонавт.
2: Да, кстати, часто приходит это осознание.
3: Да, оно не покидает. Даже через полгода, там, когда ты обедаешь, просто стоишь за столом, стоишь и скрутил сальто, думаешь, о, прикольно. А я все-таки в космосе и могу сальто за обедом скрутить.
2: Круто, Леш, спасибо тебе. Так интересно.

для их блокировки. Тем временем сезон змей начался в России. РИА Новости сообщают, что с наступлением лета первые случаи укусов пресмыкающихся зафиксированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Чаще всего с жалобами на укусы змей обращаются женщины. С пресмыкающимися они сталкиваются на садовых участках во время прогулки по лесу или сбора ягод. Сериал «Секретные материалы» может оказаться не такой уж и фантастикой. Американцы пообещали рассказать всю правду об инопланетянах. Бывший глава программы Пентагона по НЛО Джей Стартон готовит по этому случаю целую книгу. Сообщается, что он больше 16 лет занимался исследованием различных аномалий для американского правительства. В частности, он возглавлял целевую группу по неопознанным воздушным явлениям. После выхода в отставку он неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: пятница. Вообще, стоит ли к этому слову что-то еще добавлять? И так все понятно. Ну, разве что можно добавить, что сегодня первая летняя пятница. Да, ребята. Поздравляю. Проведите обязательно предстоящие летние выходные как следует, а мы, Европа Плюс, гарантируем вам идеальный саундтрек. Вот, а я, Тимур Бодров, можно сегодня буду поменьше болтать, вот, больше хитов успею вам поставить. Значит, только что Мистер Know It All, Тедди Свимс, далее песенка про лето от Дамиана Давида, зажигалка, классика, Бейонсе, Crazy in Love. Погнали!
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
12: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
13: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
14: Да.
13: Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
14: А что можно выиграть?
13: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
15: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию о организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
16: Сломалось. 300-20-20. Эвакуатор. Круглосуточно.
17: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
18: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
19: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
21: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
2: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное Вкуснотеево 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
17: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: на Европе Плюс. Что еще нужно для счастья, ребята? Все это есть для вас. Из суперхитов скоро «На малиновой луне» от Майя Мишель. Будет клубный замес «Think About Us». Латина тема «Понго». А еще Риана, Пицца, Доус, Кайли Миноук здесь в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
3: Ты наша единственная надежда.
2: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
9: Я не могу без вас.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Муз-ТВ приглашает.
16: 6 июня.
15: Москва.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
17: Детская сберкарта вызывает улыбки.
18: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
19: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
6: Дэнни! Ха! Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское. 11:00.

0: тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Звучит даже немного как угроза. Такая, знаете, завязка для триллера хорошего, космического. Найду тебя даже на Луне. Так что вот так вот, суровый сталкинг от моя Мишель. Вот, а мы не против, мы не против. Отдельно я был бы рад обнаружить песню «На малиновой луне» на первом месте Еврохит ТОП-40, тем более такое уже случалось с треками «Моя Мишель». Ребятам удачи, голосуйте за них на europlus.ru, а свежий выпуск Еврохит ТОП-40 сегодня после 14.00.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Мы будем летать!
11: Семейный мультфильм «Шевели перьями». Возрастное ограничение 6+.
13: Слышь, ты, дядя, отстань!
11: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Выгорание от Медузы «Don't Wanna Go Home». История про тех, кто не хочет домой идти, а желает провести перед офисным монитором всю свою жизнь. А что? Офис — это давно уже не просто столы и стулья. Офис — это уже, знаете, такой многофункциональный хаб. Чем я только не занимался в офисе нашем. Главное — саундтрек. Главное — саундтрек. Можно и спортом заняться, и танцпол устроить. А саундтрек идеальный для вас есть всегда здесь, на Европе+. Плюс. Впереди большой хит сезона. Это «Baby Doll» от Доминика Файка.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
14: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
15: Я на тебе женюсь.
14: И от нее уже никуда не деться.
16: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
14: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
17: 16+.
18: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот какие летние хиты Тимур Бодров приготовил для вас в эти полчаса. Скоро танцуем под Шаде.
2: Она танцует под Шаде.
1: По Индиях Чо и Мод. Будет диск-версия Wonderful Life. Регги Хаус, Jamaican Bam Bam. Кроме этого, Биби Рекса, Джонас Блу, Эйола, Элли Голдинг с вами в эти полчаса хитов нон-стоп.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
3: У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий.
4: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
5: Это такая несбыточная мечта — стать капитаном какого-то звездолета.
4: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
5: Кораблем Энтерпрайз.
4: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже. Я, ты, Спок.
6: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
0: Реклама.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: Мам, чешется. Что делать?
11: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
15: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
16: Мы никогда не будем вместе.
17: Не забирайте любовь.
18: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
19: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
16: Я не могу без вас.
19: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
20: Реклама 18+.
21: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
23: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
24: Привет, я Дэвид Гетта.
23: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
25: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
23: Эти хиты выбираешь ты.
26: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
23: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
27: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
28: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
0: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
2: Это потрясающе.
1: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
2: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь всем сердцем.
1: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
3: Дальше только хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

0: Jamaican Bam Bam. Сначала трек этот раскачал танцполы, если не в курсе, доминировал в топ-клаб-чарте, а теперь закономерно штурмует Еврохит топ-40. Jamaican Bam Bam от Ужели и Солто. Значит, делаем из всего этого вывод. Главный дэнс-чарт страны топ-клаб-чарт формирует то, что завтра будет звучать повсюду. Да, такой вот инкубатор трендов, топ-клаб-чарт. И, кстати, ребята, заглянуть в музыкальное будущее, послушать хит-список можно будет уже завтра. Шоу стартует в 8 вечера на Европе+. Но удобнее слушать топ-клаб-чарт в виде подкаста. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
13: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Застройщик ОСЗ «Дом нефтестрой театральный». Проектная декорация на сайте nas.com.rf. Реклама ОСЗ «Дом нефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
18: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Дом нефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Дом нефтестрой». 204-61-85.
1: Больше хитов.
19: Больше хитов.
1: Больше музыки.
13: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: манифест пятницы. Да, ребята, не останавливаемся. Продолжаем мечтать, мечтать по-крупному. И, конечно, не прекращаем наше движение в танце в сторону выходных. Прямо сейчас афробит номер «Let Me Be». Далее ретро соул Бруно Марса. Микс латино, рока и хаоса от Пинау и The Warning. И с приветом из 2020... Нет, с приветом из 2016-го появится Зара Ларсен и ее «Lush Life».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 22 градуса тепла. Переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
8: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
12: Я без него никуда не поеду.
13: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23.
14: Турецкие выходные возвращаются.
15: Я вижу тебя наяву или сплю.
16: Стой, иначе выстрелю.
14: Все совпадения не случайны.
17: Кольцо найдет твоего суженого.
18: Вы не это ищете?
16: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
14: Все жизни связаны.
18: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
14: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
19: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит.

0: чтобы Бруно Марс запер себя в лавке старьевщика, музицирует на винтажных синтезаторах и продолжает выдавать чистейший кайфовый аналоговый звук. Фанковый номер «I Just Might» только что. Идеально для пятницы, идеально для встречи первых летних выходных.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: Начал ты общение с Майклом Джорданом так: «Я твой фанат, Антон Камолов». И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? «О, классное имя для настоящего фаната». Вот все это первое.
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе Плюс. Реклама.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки.
7: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
1: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи. «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
8: Ты – наша единственная надежда.
1: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. «Финистил» гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. «Финистил», чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Да все без... нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Муз-ТВ приглашает.
18: 6 июня.
17: Москва.
18: Лайф-арена.
17: Премия Муз-ТВ 2026.
18: Движение.
17: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
19: Категория 16+.

0: Тума скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Дэнни!
4: Да!
3: Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Adam в группе Кино и песня «Скоро кончится лето», трек «Heaven». Вообще, конечно, скоро кончится лето, и это мой перманентный страх в эти дни. Лето только наступило, а я уже переживаю и боюсь, что оно скоро закончится. Да, ребята, избавляемся от ФОМО. Летим в час снова на Европе Плюс, а там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа плюс. 13 часов в Ростове. Европа плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
4: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. В России электросамокаты будут выдавать в аренду по биометрии. Ростовская область ускоряет внедрение роботизированных производств, и аналитики Яндекса составили список регионализмов в Ростовской области. Подробности далее. Минцифры разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии. Такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории Сириус. На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуются несовершеннолетние. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта. Вторые сутки в пути задерживаются поезда «Таврия», следующие из Крыма через Ростовскую область. Обновленную информацию предоставил железнодорожный перевозчик. После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня в пути задерживается несколько поездов. Пассажиры поездов, отстающих более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой, добавили в компании. В работу нескольких промышленных предприятий Ростовской области внедрили роботов. Ведущие вузы Ростовской области ЮРГПУ имени Платова, ДГТУ и ЮФУ параллельно разрабатывают инновационные проекты в сфере промышленных роботов. В июне этого года областное правительство примет поправку в закон об инвестициях в Ростовской области в отношении предприятий, пользующихся такими комплексами. Применение промышленных роботов помогает замещать низкоквалифицированный труд, снижать нагрузку на бюджет и уменьшать социальную напряженность, связанную с привлечением трудовых мигрантов. Ко дню русского языка аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. Нейросеть учитывает значение местных слов, чтобы поддерживать общение с пользователями из любых частей страны. Например, в Ростовской области пользователи говорят «купорка», «консервирование», «тютина», «ягоды шелковицы», «мятка», «картофельное пюре», «водогрейка», «водонагреватель», «трусица», «бояться дрожать от холода». В другом южном регионе в Краснодарском крае аналитики выделили такие слова, как «кондюк», «кондиционер», «синенькие баклажаны» и «водомер», «счетчик воды». В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 24, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно и плюс 27. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова. Европа Плюс.
1: Ростов-на-Дону онлайн. Европа плюс.
5: Ждала ли ты пятницу, как все мы? Ну, потому что, ну, во-первых, летняя уже, а потому что завершается и первая такая рабочая неделя, когда хотелось бы, конечно, уже выходных скорее, жарких, прекрасных. Они, кстати, такие будут. Но это я приоткрыла некоторую информацию о ней поподробнее позже. Пока расскажу, чем заниматься будем. Ну, конечно, такую жару спасет мороженое. Поэтому в Ice Quest тебя приглашаем. Там запас мороженого солидный. Принимай участие, если помнишь, тем более, где мы спрятали накануне, где он тебя ждет. В городе. По сигналу звони и выигрывай. А также не пропусти гороскоп, звезды знают, как эту пятницу сделать еще лучше. Обязательно будут классные треки звучать. Ну, к примеру, прозвучит вскоре он с California Nights. California Nights, glowing like a flame. Также послушаем Драку. И Marshmallow. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс. Для тебя делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: страну онлайн.
1: Европа плюс.
2: Ну и сегодняшний вечер тоже тебе подарит один повод, чтобы хорошо провести время. Конечно же, это Rush, о них речь. Артур, Антон, Саша в 7 заступят на свою вахту и обсудят сегодня вот такую тему. Мой первый автомобиль. Я знаю, тебе есть о чем вспомнить, поэтому принимаю участие, рассказываю обязательно с 7 до 9 вечера. Ну и предлагай свою тему на сайте europaplus.ru в разделе Rush. Далее нужно немножко еще расслабиться, побольше вкусить выходные, которые вот-вот придут. Поэтому Том Грегори, Питбуль и прямо сейчас Dar For Me на Европе Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Прекрасный день для того, чтобы сегодня просто в смысл ничего не искать. Просто какое-то беспокойство отпустить, ну и, конечно, заняться только свободными минутки, как планируем вечером с самыми важными людьми. Мне кажется, это просто рекомендация для каждого знака зодиака, но все подробности будут. Это гороскоп. О нем намекаю вам вскоре, но прежде елка и Феликс М появится здесь, на Европе плюс.
1: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: 22.

0: детства вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
4: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки, комфортабельные домики с купелями, ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
5: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
4: Что ты делаешь?
5: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, большое количество вопросов плавно перерастет большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснится многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости. Козероги, не стоит сегодня опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь другим. Водолеи, вместе с вами растут ваши потребности. Не стесняйтесь сегодня этого. И рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Тот самый пятничный момент, когда он может стать для тебя счастливым. Сейчас в Ice Quest тебя приглашаю. Найти запас мороженого, он где-то надежно спрятан в Ростове-на-Дону. Так что, если накануне все запомнил, сейчас набирай 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове переменная облачность, плюс 24, по данным Яндекс Погоды. Завтра ясно, плюс 27. Ветер северный, 3 метра в секунду и никаких осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
12: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Spice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, сегодня счастливицей, которая выйдет уже практически на охоту за мороженым, стала Лена. Привет!
2: Привет!
1: Кстати, вопрос. Давно ли ты охотишься на мороженое от Европы Плюс?
2: Ну, нет, на самом деле не очень. Вторую неделю.
1: Ну, в масштабах лета, да. У нас весь сезон, так сказать, посвящен мороженому. Так что твой, надеюсь, запас сейчас найдется. Ну, слушала внимательно? Тогда давай искать. Вот накануне мы с Машей прятали. Возможно, на Левобережной, на Комсомольской площади или в Соловьиной роще?
2: На Левобережной.
1: Уверенная? Молодец.
0: Да. Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Все твое. Я тебя поздравляю с этим. Так что
2: спасибо.
1: Приятного тебе аппетита. Вкусный запас на некоторое время. Тебе хватит, я думаю.
2: Спасибо большое.
1: Теперь осталось перепрятать, чтобы в понедельник еще был кто-то счастлив. Ты готова?
2: Угу. Да.
1: Итак, Лен, предлагаю Мухина Балка, мост Сиверса или Темирницкая роща?
2: Давайте Темирницкая роща.
1: Принято. Тебе классных выходных и суперского лета.
2: Спасибо.
1: Всех буду поздравлять, конечно же. Все самоактивные знают цель. Запас мороженого ждет тебя в понедельник. Дозванивайся в Ice Quest и ищи Темирницкая роща.
3: Спонсор розыгрыша – здоровые продукты. ИП Нефёдов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Радует, что через 10 минут мы уже все узнаем. За эту неделю наверняка твой голос был не раз отдан за любимый трек. И, может быть, он стал номер один. Еврохит ТОП-40 намекает на это, поэтому дождись Алекса Мануйлова, а я, Юлия Максимова, прощаюсь до понедельника. Отличных выходных. И вдогонку Боба Синглера и Дуа Липу встречаю в заключении часа. Ну, по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
0: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ.
5: 2026.
4: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
13: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
10: Я не могу без вас.
14: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
15: Реклама 18+.
16: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи.
17: Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
18: Билеты на vkfest.ru.
19: Шоу «Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, Украина, 116-784-739-2130, 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Уже в кино.
1: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
1: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Следующие два часа те, кого ты выбираешь на нашем сайте europaplus.ru. Впереди несколько крутых новинок, а также вспомним трек, который в 2007-м 7 раз, да, именно 7 раз был на первом месте чарта Европлюс. Но сначала о том, на чем остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели на Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер один BTS «Swim». Однозначно, BTS и фанаты BTS, конечно же, за обеими руками, чтобы быть и сегодня номером один в чарте Европлюс. Но как оно сложится, давайте разбираться ступенька за ступенькой, доберемся до первого места. Ну а на 40-м One Republic, они вот как раз у нас до третьего доходили в чарте Европлюс, и сегодня 16-я неделя в чарте One Republic. Give me something.

0: на этой неделе с 38 на 39 место. Но, кстати говоря, из тех, кто сегодня у нас в чарте Европа Плюс, Summer дольше всех 32 недели. Следующий хит приближается, в общем-то, к этой цифре. 22 недели тоже ого-го, какое достижение.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38-й ступеньке сегодня клан «Карусель» с отличным хитом «Ride». Выше на строчку на 37-м «Post Malone» «Cold». С 35-го на 36-е за неделю «Sony Fodera D.O.D. Poppy Bascom Think About Us». Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. Следующий хит с 29 на 35 место. Называется он Dive Into The Ocean. Это Алок Зиба и Португал The Man. Алок, диджей-продюсер, который неоднократно высказывался по поводу ИИ в музыке. И говорит, что Алок, что это один из самых удивительных инструментов, которые у него есть на сегодняшний день. Хотя искусство — это способ самовыражения, который может заставить людей задуматься. И здесь нужна душа. Поэтому вы можете донести осознанность какую-то с помощью музыки. Только с помощью, ну, вот, если вы выкладываете душу всего себя, воспроизвести это с помощью кодов каких-то там просто невозможно. Алок, Зиба и Португал The Man. Прямо сейчас Dive Into The Ocean.
2: 35 место.

0: объединили свои усилия, явно не зря. Получился очень классный, очень крутой хит. Dive into the Ocean с 29 на 35 место.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
1: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Going like a flame. В прошлый раз 28 место, сегодня 33. Kungs Galaxy. Номер 32. Holy Flame. Тону, тону. Holy Flame как в воду глядел, да, тону-тону, минус 6 у Holy Flame на этой неделе. Надо спасать парня. Голосуем за Holy Flame на europaplus.ru и не забываем про следующий хит. Точно, тоже это мод, и тут все однозначно намек на нас.
2: 31 место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: С 30 на 31 место на этой неделе мод «Намек на нас». Ну а мы идем дальше, поднимаемся выше. И на 30-й позиции сегодня первая новинка чарта Европы плюс. Здесь ПНАО, которые говорят, что играть песни вживую — самое большое волнение, которое испытывают, когда вот аудитория не слышала этот трек, а им нужно играть. Это настоящее испытание. И это всегда очень-очень для них волнительно. ПНАО и «Warning to Kazan».
2: 30-е место. Дебют недели.

0: 30 место и дебют недели. Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Лучший старт еще только впереди. Не пропусти его. Ну и впереди 29 место, разумеется. Здесь Богдан Медведи, Broken Heart. Но сначала вспоминаем самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед!
1: ТОП НЬЮС недели.
0: Оливия Родриго назвала свой новый сингл «The Cure» не только лучшим треком на грядущем альбоме, но и одной из своих самых любимых песен за всю карьеру. Релиз трека состоялся 22 мая. Оливия призналась, что вдохновлялась чувствами ревности и тоски в своих первых взрослых отношениях. Новый альбом Оливии Родриго «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» выходит 12 июня. Кайли Минок опровергла слухи о своем участии в новом альбоме Мадонны «Confessions 2». В интервью Los Angeles Times Кайли подтвердила, что они пока не сотрудничали. Несмотря на это, Кайли Минок с нетерпением ждет выхода альбома «Поп-королевы» 3 июля и сказала, что мечтала бы поработать с Мадонной. Кстати, в прошлом году они уже пели вместе на шоу в Лос-Анджелесе. Рэй официально получила 2 сертификата Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество номинаций на Brit Awards – 7, и за наибольшее количество побед за один год – их у нее 6. Церемония прошла на лондонской О2-арене, там же, где певица когда-то начинала свой путь. А в 2026-м на площадке откроют постоянный развлекательный центр Guinness World Records. Концерт BTS на стадионе в Пусане покажут в кинотеатрах 13 июня. Событие будет приурочено к годовщине дебюта группы и станет третьей кинотрансляцией тура «Arirang». Кстати, тур группы BTS уже признан самым масштабным в истории корейского шоу-бизнеса. Ну, то ли еще будет.
1: Реклама.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
4: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
8: 16+. Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва. Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
10: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Еврохит ТОП 40.
15: Алекс Мануйлов.
0: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
16: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
17: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
18: Подробности на europaplus.ru.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: На 29 место чарта Европа плюс Еврохит топ 40. И всего третья неделя у нас в хит-списке. Да, Богдан Медведи потихонечку-потихонечку идет все выше и выше. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, а уж потом наверняка попадет к нам в чарт.
1: Еврохит топ 40.
2: Взгляд в будущее.
0: О, драйвовое начало. Это Эспа. Слушаем Lemonade. Хит или нет? Что скажете?

0: Lemonade. Наш взгляд в будущее сегодня. Вопрос один, вопрос простой, вопрос ребром. Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну и отправляемся прямо сейчас в 2007 год. Вспоминаем хит, который рекордные 7 раз был номер один у нас в чарте. Это Мика. Relax, take it easy.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Relax, Take It Easy 7 раз на первом месте в 2007 году. Это Мика. Ну а мы возвращаемся в настоящее. Дальше лучшие хиты этой недели. Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Твой выбор на europaplus.ru. И с 31 на 28 Russian Raul Alejandro и Wizkid. Прямо сейчас Bongo.
1: 28 место.

0: 21 на 28 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс Russian Raul Alejandro и Wizkid. Ну а у нас уже в перспективе, уже на горизонте номер 27. И здесь сегодня хит, который 20 недель в чарте Европа Плюс. Добирался он до 5 места. Ну а сегодня номер 27. Впереди Offenbach, Miles Away. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
10: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю.
12: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
16: Вы не это ищете?
14: Зачем же ты схватил?

0: Потрясающие парни. Дуэт Оффенбах, Miles Away с 20 на 27 место по итогам этой недели. Но кто оказался выше и кто оказался чуть ближе к вершине, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше и становимся чуть ближе к вершине. 26-я строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
3: Давай.
0: С 28 на 25, то есть плюс 2 ступеньки, Медуза, Don't Wanna Go Home. После следующего хита плюс 1 строчка, и называется он Ever Since You Left Me. Это Френч Монтана, которого иногда задевает и обижает, что некоторые думают, что он просто исполнитель. Рэпер всегда подчеркивает свою роль не только как певца и исполнителя, но еще и как продюсера. Окей, не только тот, кто умеет петь, но еще и продюсировать. Френч Монтана, Ever Since You Left Me.
1: 24 место.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Актёй Мод, 23 место, лучший дебют недели, Еврохит, топ 40, Европа плюс. Впереди номер 22, и сегодня здесь остановился Али Фармен. Уже скоро, Body Talk. Еврохит, топ 40.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Дэнни!
4: Как?
3: Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Мам, чешется. Что делать?
9: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелен Рукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Хочу. Берег включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсиков.
16: Но полезных.
17: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
18: А утром готов «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
19: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
20: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
23: богатстве? Столько условий.
24: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
25: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
26: Еврохит ТОП 40. 22-е место.

0: Риана и Каллум Скотт у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе с 16 на 21 место. Ну а впереди уже лучшая 20-ка недели, но сначала оцени трек, который только может попасть к нам в чарт.
1: Еврохит. Прогноз.
0: 31 июля у него выходит новый альбом, а среди продюсеров значится знаменитый Макс Мартин. Ариана Гранде. Hate that I made you love me. Прямо сейчас.

0: Ариана Гранде. Hey that I made you love me. Наш еврохит прогноз. 31 июля, напомню, у Арианы выходит новый альбом. Запись она начала еще в 2025 году. И запись проходила в студиях Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Hey that I made you love me. Ждем в чарте Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 15.

0: И мы продолжаем стремительно подниматься к вершине чарта Европы Плюс. В этом часе наша лучшая ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз очень интересный намечается. Ну и вспомним хит, который 49 недель был в хит-параде Европа Плюс в 2016 году. И, конечно, узнаем, кто будет сегодня номером один. Но прежде еще раз о новичках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели, и на 30-м месте впервые в Еврохит ТОП-40 Пнау, To Corazon, Your Heart. А вот лучший дебют, 23-я строчка, 23-я позиция, Баиндия, Хчо и Мот, Шаде. А вот их мы сегодня не встретим. Десиза и Теодора, Мелодрама. Хит, который продержался 9 недель у нас в чарте, это лирик «Кассеты». А вот на первом пока еще BTS с хитом «Swim». Swim, но все может измениться в любой момент. И прямо сейчас экватор, хит списка Европа Плюс на 20 месте. Трек, который, кстати, поднимался на самую вершину 17 апреля. Ну и сегодня 12 неделя у нас в чарте. Alan Walker, Broken Strings.

0: Evan, это Hollow с 14 на 19 место по итогам этой недели в чарте Европа Плюс. Твой выбор на europaplus.ru. Ну а мы с каждой ступенькой все ближе и ближе к первому месту, к самой крутой строчке чарта Европа Плюс. Ну а кто чуть ближе к этой самой вершине, чем Evan, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
3: 18 ступенька. Avalon Rockstan. Vertigo. С 15 на 17 Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Выше, но всего лишь на одну строчку, на 16 месте, Ёлка, Проще.
4: Может, проще, надо проще.
0: А вот с 24 на 15 место, плюс 9 ступенек, это самый крутой взлет недели сегодня у нас в чарте. И здесь тот, кто говорит, что его музыка меняется каждую секунду. Это настоящий вайб. Он никогда не планирует записывать что-то в определенном жанре. Он просто поет то, что слышит сам. И зовут этого парня Доминик Файк. Baby Doll.
2: 15 место.
1: Взлет недели.

0: Сделано на позитиве. I can't wait. Это Боб Синклара и Кайза. У нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс за неделю с 11 на 14 место. Ну а в самые ближайшие не пропусти Еврохит прогноз. Услышим трек, который только может ворваться к нам в чарты. И вспомним очень классный хит, который в 2016 году 49 недель был у нас в чарте. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я позиция не пустует. И здесь остановились Hugh Jelly, Salt, Jamaican, Bam Bam. Мы идем дальше, поднимаемся выше, мы выше, а вот он, увы, с 9 на 12 место. Это Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
2: 12 место.

0: 15 недель в чарте Европа плюс Еврохитов 40 и за прошедшие 7 дней с 8 на 11 место Yearbox Graceland. Ну а впереди уже наша лучшая десятка недели. И 17 на 10, вот это я понимаю, отличный рывок наверх. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». С вами Европа плюс и... Еврохитов 40.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Сказать, чего я хочу?
13: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
11: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
14: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
11: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
16: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Европаплюс.ру.
19: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
18: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
20: 12+.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: Европа

0: Отличный прорыв недели. 17 на 10 место, плюс 7 строчек. Групповая мишель на малиновой луне. Ну а следующий хит 49 недель у нас был в чарте Европлюс в 2016 году. Вспоминаем Walk. И это Квапс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня,

0: 49 недель в 2016 году у нас в Еврохит топ 40 на Европе плюс. Ну а следующий трек только может попасть к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. И с этим прогнозом мы попали в самую цель. Называется Handle. Это Рэйвен Линне, которая начала писать музыку еще в средней школе. И на свой первый трек она потратила $300.
1: Еврохит

0: саунд, выверенный просто до идеала. Это Рэйвен Лене, настоящий профи Рэйвен Лене. Handle. Наш еврохит-прогноз. Ну, а дальше лучшие хиты недели. С 10 на 9 поднимается Bruno Mars. I Just Might.
1: 9 место.

0: 10 на 9 место Еврохит Топ 40 Европ плюс Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars, который говорит, что если музыка — это то, чем вы хотите заниматься, садитесь срочно за работу, практикуйтесь каждый день, и, скорее всего, однажды вы напишете ту самую песню, которая сведет с ума весь мир. Ну, а у нас впереди 8-я строчка. Здесь сегодня Биби Рекса и Фейслесс, New Religion. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Уолла Янг выпустила первый после третьего альбома сингл «From Down Here», записанный совместно с Джеймс Блейк. Уолла Янг призналась, что вдохновение пришло на следующий день после Грэмми. Она также собирается вернуться на фестиваль «All Things Go», где год назад, напомню, потеряла сознание прямо на сцене. Сама Янг называет свое исцеление непростым процессом, но однозначно чувствует себя сейчас намного лучше. Зейн Малик выпустил делюкс-версию последнего нового альбома с тремя новыми треками «Daydreaming», «Bad For You» и «Raise The Dead». Релиз состоялся накануне старта его тура в Лондоне, который Зейн Малик сократил после госпитализации. Сейчас Зейн чувствует себя гораздо лучше и благодарит врачей, которые помогли ему восстановиться. Дрейк установил рекорд, впервые в истории попав в британский топ-10 с тремя альбомами одновременно. Лидером стал «Iceman», который занял первую строчку. Два других альбома расположились, соответственно, на 6-й и 7-й позициях. Последний раз три альбома в десятке британского чарта одновременно были у Принца в 93-м году, но это были сборники, а не новые студийные работы. Концерт Рики Мартина в Черногории был прерван из-за того, что неизвестный распылил слезоточивый газ в сторону сцены. Рики Мартин экстренно покинул площадку, но затем вернулся, чтобы продолжить концерт. Представитель артиста подтвердил, что все были в безопасности и никто не пострадал. И следующие концерты Рики Мартина пройдут по расписанию.
2: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаминюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
15: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Рекламная служба.

0: Биберакс и Фестес у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс, несмотря на то, что с 4 на 8 он по-прежнему уверенно держится в горячей десятке нашего хит-парада. Но кто чуть ближе оказался к вершине, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Со 2 на 7 место на этой неделе Тиесто Beautiful Places. Номер 6 против 7 строчки неделю назад. Brax XTN Paid to Exist. Brax XTN плюс 1 ступенька за неделю. У следующего хита побольше будет плюс 8. Отличный результат. Second Voice. Let me be.
1: Пятое место.

0: For Me, это Зейн. С 6 на 4 место поднимается на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европ плюс. Зейн, который, напомню, 24 апреля был выше всех, да, он занимал самую главную ступеньку нашего чарта. Но сегодня 4-й Зейн. А впереди уже тройка, лучшая тройка недели из 5 на 3. Алекс Уоррен. Через пару минут Фива Джим. Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки.
8: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
9: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-2130. 0+.
1: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Алекс Уоррен явно делает успехи у нас в чарте Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. За неделю с 5 на 3 место уже в тройке лидеров. BTS тоже сохранили свою силу в топ-3 чарта Европе Плюс, но, увы, они уходят с 1 на 2 место. BTS, Swim.

0: с первого на второе место Еврохит ТОП 40 Евро плюс группа BTS, которая, по-моему, до сих пор не верит в свой успех во всем мире. Они говорят, что большая честь для них, что люди слушают их, любят музыку. Мне кажется, будто нет никакого языкового барьера между ними и теми, перед кем они выступают в любой стране мира. Любимчики публики BTS с первого на второе место. Ну а впереди самая вершина, но прежде еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Моя Мишель. На малиновой луне.
2: На малиновой луне. На обратной стороне.
0: Номер 9. Bruno Mars. I Just Might.
3: Hey, Mr. DJ.
0: С 4 на 8. Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Седьмая ступенька. Tiësto. Beautiful Places. Номер 6. Brax XTN Paid to Exist. С 13 на 5 поднимаются Second Voice Let Me Be. На 4 ступеньке Zayn Die for Me. С 5 на 3 Алекс Уоррен Fever Dream. Ну а с 1 на 2 уходит группа BTS Swim. А вот этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы быть сегодня выше всех. Динамика такова. 29 место, 19 строчка, 12, 3 место. И сегодня номер один именно он. Тедди Свимс, мистер Ноу Толл. Тедди, ты крут?
4: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: первое место. И сегодня уже пятая неделя у нас в хит-параде. Денис Вим, совместно No It All. Он сегодня выше всех и круче всех. Следующие итоги ровно через неделю. Голосуем за лучших, поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. И там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем легкой пятницы. В Москве 16.

0: история под названием «Феникс», это «Маршмелло» и «Португал Зе Мэн». Всем отличной пятницы, вы слушаете «Европа Плюс», меня зовут Алекс Мануилов, а вот BTS уже на подходе. Не смогли они сегодня удержаться на первом месте Еврохитов 40, но и от вершины нашего чарта ушли недалеко. «Свим» под номером 2, что тоже отличный результат.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
12: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
13: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
14: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Если вдруг с машиной – опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
16: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
17: Я на тебе женюсь.
16: И от нее уже никуда не деться.
18: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
16: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
19: 16+.
20: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
21: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
22: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
23: Больше хитов. Больше музыки.
24: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
16: Европа Плюс.

0: Спайк, как он сам говорит, пою как... Не как могу, а как чувствую. Но главное, что не в пустоту. 16:37 в Москве. Клан Карусель у нас впереди, но сначала на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ртуть, и это на неподдельных эмоциях Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала красотка Сабрина Карпентер, а затем Нелли. Немного помечтаем, впереди Just a Dream.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий.
3: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
4: Это такая несбыточная мечта — стать капитаном какого-то звездолета.
3: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
4: Кораблем Энтерпрайз.
3: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже.
2: Можно оставаться
3: мечтой. Спок.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
1: Реклама.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна вам при ведущем. Частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
10: Я не могу без вас.
13: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
15: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
17: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
18: Это потрясающе.
17: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
18: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
17: «Момо» в кино с 4 июня. 13+.
19: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение.
9: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Нелли в романтическом настроении Just a Dream на Европе Плюс. А в начале часа следующего ждем мы Сони Фудера появится. Будет Алок и номер один Еврохит Топ 40. Да, он стал лидером буквально час назад. Это Тини Свимс. Ждем Мистер Know It All.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. На госуслугах может появиться красная кнопка от мошенников. В Ростовской области продолжится комплексное развитие прилегающих к трассам территорий. И стало известно, сколько свадеб сыграют в зеркальную дату в Ростовской области. Об этом прямо сейчас. На портале госуслуги планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом на полях ПМФ рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются обмануть. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит приостановить отдельные услуги и не дать мошенникам продолжить схему. Правительство рассчитывает, что такой механизм будет востребован у граждан. Совместное комплексное развитие прилегающих к трассам территорий власти Ростовской области теперь будут реализовывать с госкомпанией «Автодор». Соглашение, которое будет действовать до конца 2029 года, стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Особое внимание уделят синхронизации планов по прокладке и реконструкции дорог «Автодора» и строительству новых ЖК, производств транспортно-логистических центров и объектов придорожного сервиса, рассчитанных на грузовые туристические потоки. В том числе шла речь о развитии придорожной инфраструктуры и застройке территории в Аксайском районе, сообщает правительство Ростовской области. Донская молодежь вновь получила возможность посещать мультимедийные экспозиции исторического парка «Россия. Моя история» в Ростове-на-Дону с помощью пушкинской карты. О необходимости такого решения говорил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев на Всероссийском образовательном форуме «Государственная ценностная политика в системе образования». Возвращение программы в исторический парк особенно актуально в период летних каникул. Теперь школьники могут планировать свои походы в музей, не тратя личные средства. Исторический парк «Россия. Моя история» в Ростове – один из самых посещаемых просветительских центров региона. В Ростовской области в зеркальную дату 26 июня 2026 года обменяются кольцами почти 600 пар. Об этом информирует Дондей со ссылкой на региональное управление ЗАГС. Больше всего желающих расписаться зарегистрировано в Ростове. Психологи связывают это с тем, что люди подсознательно считают симметричные повторяющиеся числа более гармоничными. Кроме того, многие верят, что выбор красивой даты для свадьбы принесет счастье и благополучие в семейную жизнь. 6 июня текущего года в регионе подали 695 заявлений на регистрацию брака. В конце выпуска курса валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 74 рубля 30 копеек. Единая европейская валюта 86 рублей 27 копеек. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно, по данным Яндекс погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
3: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Тот самый хит, который настраивает нас на уикенд. I can't wait. Да, поскорее бы выходные, но они уже вот совсем в шаговой доступности практически. I can wait на Европе Плюс. Боб Синклар и Кайза. Всем яркой, легкой пятницы. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну и в середине этого часа не пропусти саундчек «Бригада У». Те самые истории, захватывающие истории, потому что о том, как вы прокололись и где.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: Лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
6: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
11: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

Европа плюс. I am paid to exist.

0: Самоочарование, обаяние, Бракс Экстен, она же просто Элизабет. Pay to Exist в 17.28 по Москве на Европе Плюс. Следующий Portugal The Man, но сначала, как и обещал, ваша история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как и где. Давайте послушаем.
3: Давай. Доброе утро, любимая бригада У. Ну, я всем говорю, что у меня гуманитарный склад ума, что я... Ну, такая натура художественная, творческая. И тут мне нужно было распечатать все мои дипломы, которые, курсы, которые я заканчивала. На цветном принтере, он у меня на работе. Ну, в общем доступе принтер. Ну, и я распечатала все свои сертификаты, там и курс по ИИ, там и курс по различным компьютерным программам, по сайтам. И все увидели, что, оказывается, я в технических моментах тоже что-то понимаю. Ну, в общем, теперь, если что-то в компьютере где не работает, если что-то нужно сделать, все зовут меня. Хотя у нас есть системный администратор.
2: Смотри-ка, зовут. Потому что подозревает, что, видимо, ты на собеседование куда-то собиралась.
3: Кстати, да.
4: Доброе утро. Я как-то прокололась при встрече со своей давней подругой. Мы встретились на выступлении наших детей. И она была очень-очень полная, и я была уверена, что она беременна. Я подошла и положила ей руку на живот, на что она мне ответила: я не беременна. Я готова была провалиться сквозь землю.
2: Надо было играть до конца.
3: Да я просто хотела потрогать.
2: Идти всех... щупать за живот. Ну, такое хобби у меня.
5: Привет, бригада Лу, с днем рождения, Вики. У меня однажды на собеседовании, мне было лет 20 с чем-то, спросили, среди всего прочего, там много вопросов задавали, серьезная компания, и спрашивают, какие у вас планы вообще на будущее. И я сказала, что я хочу семью и трое детей. Ну, конечно же, меня не взяли.
3: Странно.
2: Да нужно же сразу говорить, не-не-не, никого не хочу. Не люблю людей, они мешают мне работать.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: раз Дракула. Хит, который захватывает, ну, может быть, не с первого раза, со второго, третьего абсолютно точно. Дракула — это Тейм Импала и Дженни. Но мне кажется, трек достоин ступеньки в нашем чарте в Еврохит Топ 40. Но на этой неделе Тейм Импала, правда, мимо хит-парада Европы Плюс. Но на следующий, надеюсь, все возможно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога. УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
11: Окей.
10: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
12: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
13: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
12: Собираемся, дорогая!
13: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 17.50 в Москве. До конца этого часа отличная компания у нас намечается. Сначала Tokyo Hotel, а затем нередко и метко попадающая на ленты новостей шоу-бизнеса Бритни Спирс. Впереди на Европе Плюс. Токсик.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. Лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Хочу. Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
8: но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
3: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Дэнни! Как? Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино 4 июня. 6+.
0: Европа.
6: Плюс.

0: Токсик, да, Бритни, которая любит похулиганить, в том числе и за рулем автомобиля. Но об этом рассказывал я не так уж и давно относительно в Star News. Ну и, кстати говоря, тема автомобильная у нас намечается и в радиоактивном шоу «В Rush, мой первый автомобиль». Так что готовь свои рассказы в 7 вечера по московскому времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россиян предупредили о рисках дистанционных сделок с жильем. Администрации Ростова предложили не тратить деньги на электробусы и трамваи. И психолога рассказала, как сделать летний отдых запоминающимся. Об этом прямо сейчас. С 1 июля в России начнет действовать новый порядок дистанционных сделок с недвижимостью. Личность при регистрации прав можно будет подтвердить с помощью биометрии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Новые правила будут касаться не всех сделок. В первую очередь речь идет о покупке жилья у застройщика, в том числе в ипотеку. Эксперты отмечают, что мошенники не смогут просто так подделать биометрию и продать чужую квартиру. Главный риск, если человека обманом или под давлением заставят самому подтвердить сделку. Чтобы защитить имущество, юристы советуют заранее установить запрет на сделки с недвижимостью через биометрию. Депутат Гордумы Наталья Давыдова заявила, что администрации Ростова стоит уделять больше внимания развитию автобусных перевозок, а не направлять многомиллионные субсидии на поддержку убыточного электротранспорта. По данным городского департамента транспорта, в прошлом году муниципальный перевозчик МУП РТК, который обслуживает все трамвайные и троллейбусные маршруты города, получил около 348 миллионов рублей бюджетной поддержки. Это около 41% всех транспортных субсидий перевозчикам. Директор департамента транспорта Константин Лошенко заявил, что город не планирует отказываться от электротранспорта. По его словам, часть маршрутов невозможно заменить автобусами. 9 июня после захода солнца жители Дона станут свидетелями впечатляющего астрономического явления – сближения двух ярчайших планет – Венеры и Юпитера. Об этом рассказал руководитель астрономической обсерватории парка имени Горького Николай Демин. Оба небесных тела будут отлично видны невооруженным глазом. Тем, кто захочет рассмотреть детали, фазу Венеры, облачные пояса Юпитера и его четыре крупных спутника, потребуется оптический прибор, бинокль или небольшой телескоп. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Как пишет «Вечерняя Москва», сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее продумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперты советуют меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым лучше сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии, активный отдых. Пожилым людям не стоит ограничиваться только дачей, если есть возможность путешествовать. В конце выпуска курса валют на сегодня и погоде на завтра. Доллар 74 рубля 30 копеек. Единая европейская валюта 86 рублей 27 копеек. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, неважно, куда идти, домой или нет. Главное, что рабочая неделя уже заканчивается. А уж куда идти, да, каждый сам решит по своему вкусу. Главное, продвигаться под лучшую музыку, в отличном настроении. Дальше у нас специально для этого Avalon Rockston. Услышим Vertigo и дождемся French Montana, Ever Since You Left Me на Европе Плюс.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
8: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Мороженое – это круто!
12: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
13: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
6: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
15: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
16: Вау!
17: Подробности на сайте большойкино.ру.
18: Больше хитов. Больше музыки.
19: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ever Since You Left Me, French Montana на Европе Плюс. Пятница, вечер, отличная музыка, отличное, я надеюсь, у всех настроение. Ну, если что, настроение добавит совсем скоро шоу Rush. Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь в 19.00, буквально через 25 минут, так что обязательно дождитесь. Пока же движемся далее вместе с Offenbach, услышим Miles Away и дождемся Lost Frequencies. Are You With Me на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Окей. Каждый день с выгодой. Персики 249,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
14: Окей.
13: Подробности на Окмаркет.ру.
15: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
16: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
17: Что ты делаешь?
16: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. У вас специализированный застройщик «Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Суперсон». Супер-ниндзя «Дети».
19: Это невозможно!
18: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
20: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
21: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
22: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
23: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
25: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
26: Плюс.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на Европе Плюс. Body Talk. Язык тела разомнем, конечно же, под лучший ритм. Особенно завтра. Завтра суббота, так что большой танцевальный вечер у нас на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь в 20.00. Топ Клаб Чарт, Residence. Будет много классных электронных танцевальных ритмов. А пока же продвигаемся к финалу часа. Кристиан Леонти у нас, Story of My Life. И дождемся акцента Don't Leave. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Комбо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс.

0: Кристиан Леонтьев в финале часа «Story of my life» на Европе Плюс. Ну, дальше более бодрые истории шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша уже здесь, так что стартуем. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Крупные банки готовы к введению цифрового рубля. Союзмультфильм объяснил, зачем переснимать старые мультфильмы. И российские мужчины добрались до опасного для здоровья тренда. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что замедление инфляции в России продолжается и продолжится и в следующем году. К концу текущего года она снизится до 5,2%, а в 2027 до целевых 4%. По его словам, по итогам 5 месяцев на 1 июня уровень инфляции уже снизился до 5,3% в годовом выражении. Регулятор придерживается цели по инфляции вблизи 4%, поэтому Александр Новак также сообщил, что по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. «Автодор» разрабатывает систему оповещения уставших водителей с помощью СМС или звонков. Об этом рассказал председатель правления госкомпании. Если автомобиль долго не останавливается, а его траектория становится странной, например, машина начинает ехать из стороны в сторону, автоматические системы фиксируют это и предлагают водителю сделать перерыв. Информировать его будут через СМС, звонок или сообщение на информационном табло. Как пояснил глава госкорпорации, в большинстве регионов дорога комфортная, и от монотонности человек может уставать. К 1 сентября 12 крупных российских банков полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Об этом сообщил директор Департамента национальной платежной системы. Еще 9 банков, значимых на рынке платежных услуг, в основном завершают подключение и идут в хорошем темпе. Однако, по словам специалистов, есть вероятность, что 1-2 банка могут не успеть к сроку по объективным причинам. Им дадут возможность закончить подготовку до конца этого года. В Союзмультфильме объяснили, почему студия переснимает старые мультфильмы, а не создает новые франшизы. Это позволяет родителям и детям находиться в одном культурном коде. По словам специалистов, продолжение «Чебурашки», «Простоквашино» и «Ну погоди» дают возможность семьям обсуждать общие и даже спорить, какая версия лучше, новая или старая. И российские мужчины вслед за иностранцами начали бить себя по лицу молотками, кулаками и другими предметами ради острых скул и брутальной внешности. Мода на боунсмешинг, дробление костей, дошла и до России. Мужчины верят, что микротрещины и переломы делают черты лица более мужественными. Однако пластические хирурги предупреждают, научного подтверждения этот метод не имеет, а приводит к переломам костей, повреждению глазницы, нарушению прикуса и разрушению костной ткани. Будьте аккуратны. И о валюте на завтра. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это все. Далее на Европе Плюс. Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Всем добрый вечер. Привет, ребята.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот, докатилась и до России волна бонсмешинга, о которой Саша когда-то рассказывал, как о какой-то заграничной прихоти. Вот и наши тоже.
2: Все живут по гайдам, по стандартам. Хотят быть красивыми. Хотя, если у тебя есть классная тачка, то уже крут.
1: Правильно, Саш, к черту эти присказки, сразу переходим к нашей теме.
3: Я просто подумал, да, что в целом у кого-то, может быть, пятница, конечно, закончится боунсмешингом, поэтому будьте аккуратнее просто, ребята.
1: Ну, бывает. Хорошо, сейчас лето, потому что зимой, например, когда гололедица, там боунсмешинг может прийти внезапно, он может быть асимметричным. Не факт, что та мужественность, которую лицо приобретет после, как сказать, баунсинга на айсинге, что вам понравится, но тем не менее. Да, ладно, переходим к теме нашей сегодняшней. Мы решили сегодня немножечко повспоминать. Мой первый автомобиль. Наша сегодняшняя тема, будем вспоминать. У кого еще первого автомобиля нет, немножечко помечтаем. Саша, у тебя, по-моему, своей машины не было.
2: То есть, да, у меня не было.
1: Ну расскажи, вот ты смотришь, вот у меня ощущение, что те, у кого первой машины еще пока не было, они смотрят по сторонам и думают, ну не знаю, Бентли, что-то мне не очень нравится, наверное, у меня первый будет Ламборгини.
3: Ну подожди, надо начать с вопроса, ты в целом, тебе нравится водить, хотела бы ты это делать, потому что прав у тебя пока тоже нет.
2: Да, у меня нет прав, и мне никогда к этому не тянуло, мне этого не хотелось.
1: Может, давай скажем оговорку, у тебя нет водительских прав.
2: Да, право слово у меня имеется. Ну, в общем, да, но я, помните, я же говорила, что я коплю на Челленджер.
3: На армянских номерах, на армянском учете почему-то.
2: Ну, честно говоря.
1: Просто потому, что Саша любит Челленджер.
2: Да, я еще посмотрела, мне нравятся машины, у которых двери открываются наверх.
3: Самые практичные машины на свете, как правило.
2: Да, и Челленджер тоже есть в таком стиле.
3: Ну, слушай, и Лада Гранта есть в таком стиле. И умельцы есть соответствующие.
2: Нет, ну я же хочу объяснить.
1: А, которые переделывают.
3: Ну, просто Челленджер же тоже это тюнинг всегда.
2: И чтобы двери наверх открывались. Но у меня недавно сестра, она получила права и купила свою первую машину буквально месяц назад, Peugeot. И вот через нее я смотрю, насколько это классный опыт. Она так трепетно относится к этой машине. Прям учится. Как она чувствует скорость. Сначала ей казалось...
3: У ее машины есть имя какое-то? Типа моя лялечка.
2: Пока что нет.
3: Но... Или она тебе просто не рассказывает?
2: Возможно, не рассказывает. Но она,
1: пижончик.
2: Она может просто часами о ней говорить. Но она, кстати, так...
3: Часами о ней тебе? Ну, я сегодня, знаешь, что, я перебирал, короче, этот... Да, ну, фильтра поменяла масляные, да? Что там...
2: Нет, она...
1: Ты что-то ремень ГРЭВ у меня такой, что-то свистит, по-моему.
2: Да, там что-то уже свистело, уже что-то.
1: Это ей свистели окружающие люди в восторге от ее езды.
3: Что за тачка, эй!
2: Ну, я думаю, что первая тачка, она должна быть такой.
1: А какого цвета, Саша?
2: Черная.
1: Какого цвета?
2: Черная.
1: Черная?
2: Я тоже Челленджер так-то черный хочу.
1: Вообще, ну, прям официальные такие, да.
3: Бэтмобиль практически.
1: Гэнгста. Артур, у тебя какой первый автомобиль?
3: Первый автомобиль у меня был ВАЗ-2104. Это была четверка.
1: О,
3: да,
1: так.
3: Универсал. Вот она мне, эта машина досталась мне от отца. Он мне просто в какой-то момент отдал, где-то, наверное, на первом-втором курсе. И очень мне нравилась, кстати, эта машина. Ну, то есть, вообще, сам факт обладания автомобилем безумно крутой, когда ты можешь действительно просто поехать в универ, там, куда-то с пацанами махнуть на озеро. Я вот помню, как-то летом мы ехали, загрузились, там, значит, целая машина друзей, едем мы на озеро, на улице плюс 38, а у меня начала машина кипеть. Ну, потому что, значит, плохо срабатывала охлаждающаяся система. А когда машина кипит, особенно вот такая российская старая, необходимо сделать следующее действие. Надо включить печку и на себя вызвать удар таким образом, чтобы вот этот вот горячий воздух вентилировал в салон. Вот. Кондиционера, разумеется, нет. На улице плюс 38. То есть внутри и так уже прям такая парилка, финская сауна.
1: Включаем... Ну, парни, достали венички.
3: Практически, да. Я просто помню, в каком состоянии мы только доехали до места нашей дислокации. Просто все мокрые какие-то невероятные.
2: Ну, баня на колесах.
3: Да, причем я-то еще кипишую, но в том плане, что машина кипит. Думаю, сейчас остановимся где-нибудь, а это просто там далеко от города какого-нибудь. Эти, конечно, все, нормально, ничего.
1: Свистят. Дотолкаем.
3: Дотолкаем. Если бы, надежда там на них вообще не было никакой. Да, пешком пойдем, оставим здесь машину, что? Вот так.
1: Слушай, забавно, что у меня первая машина тоже 2104. ВАЗ. Да-да-да, у меня папина машина. Но мне папа не отдал ее в пользование. Я как раз тогда получал права, учился в автошколе. И я несколько раз, я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что ему папа не очень спокойный педагог.
3: Сколько раз ты глох, когда пытался тронуться?
1: Ноль. Ноль раз. Но все время. Так, так, на вторую переходи. На вторую переходи. Вот это вот все. Вот дважды мы с ним поездили. После этого, значит, пришли к выводу, что наши семейные узы нам ценнее, чем обучение на этих «Жигулях». Ну и в итоге я на них больше не ездил, получил права, и через несколько лет мы уже с папой вдвоем купили. У меня фактическая первая машина была все-таки «Deo Nexia».
3: Ну, тоже, кстати, в свое время такая была довольно популярная машина, очень классная.
1: Да, вишневого цвета. О, ну ладно. Друзья, да, расскажите про себя. А какой у вас был первый автомобиль? Если машины пока нет, о какой первой машине вы мечтаете, задумываетесь? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, в комментарии под сегодняшней темой можно текстом. И можно, кстати, голосовое записать на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете кнопочку «Написать в эфир» и там закидывайте нас голосовыми.

0: Вспоминаем свои первые тачки. У кого эти тачки уже есть или мечтаем о первых, кто пока еще не обзавелся автомобилем. Сообщение от слушателей. Максим пишет. Первый автомобиль у меня появился осенью 2011 года, через 2 года после получения прав. Это был Renault Logan 2004 года, хотя очень хотелось Volkswagen Polo. Но денег хватило только на Renault. Через 2,5 месяца вождения разбил машину, не справившись с управлением на дороге. Остался без машины и без денег. В итоге взял кредит в банке и осуществил свою мечту, купил Volkswagen Polo. Долго ездил на нем в удовольствие, пока не пересел на Lexus NX200. Теперь он мой фаворит в автомобиле.
1: О, хороший путь в целом получился.
2: Ну, мне кажется, первая машина нормальная такая, так себе должна быть. Моя сестра тоже хотела Рено.
1: Подожди, ну Рено Логан 4-го года в 11-м, мне кажется, нормально был.
2: Да?
1: Да, это не так себе, ну там 7-летний всего лишь.
0: Угу. Ну да, там пробег-то, он в такси работал, то есть там, ну, немножко подсажен на движок, там пробег 584 тысячи, но в целом... Ну, салон прокуренный, ну, прожженные сиденья сзади. Ну,
1: это вы фантазируете уже. Там вкусно пахло новой машиной, там елочка висела соответствующим запахом.
0: Новой елочкой там вкусно пахло.
2: А вот такое короткое сообщение. Мечтаю, чтобы первая машина была Volvo S60R. Я посмотрела, такая гладкая машина.
0: Гладкая? Ну, да, шершавые машины люди не очень любят в качестве нового.
1: В целом, да, описание, ой, довольно гладкая.
0: О, здравствуйте, это салон, скажите, есть что-нибудь гладкое у вас в продаже? Что-нибудь не очень шершавое?
2: А, кстати, бывают шершавые?
0: Ну, есть с матовым покрытием, она на ощупь немножко шершавенькая.
1: Ну, даже не то, что матовая, есть внедорожники какие-нибудь, например, которые покрывают специально таким антикоррозийным или антигравийным каким-нибудь составом, куда они цепляются, там, какие-нибудь ветки не царапают, ну, вот она, наверное, шершавая.
0: Да, а это знаешь, Саша, еще для чего очень удобно? Это же внедорожник, ты едешь в лес, тебя комары покусали, ты прислонился спиной и чешешься вот так вот вверх-вниз.
1: Кстати, представил, правда, наверное, хорошо.
2: Можно еще ногти подпилить тогда.
0: Очень можно удобно. Ногти, типа, там все, что угодно можно. Там, да. А телефонный звонок у нас.
1: Артур дозвонился, вспоминает свою историю про первую тачку. Артур, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Плюс добрый вечер, шоу «Раш». Слушайте, хотел рассказать свою историю. Соответственно, я, как многие, мне первая машина досталась от папы. Мы долгое время ее использовали совместно. Я даже первый штраф умудрился получить, у меня еще прав не было. Было это, соответственно, в далеком 98-м году. Ага. Да, значит, в чем судьбоносность этой машины? Когда мне отец ее, соответственно, дал, передал, купил себе новую, все мои мысли и все мои деньги уходили на эту машину.
0: А то какая машина? Я пропустил, Артур.
1: Артур не сказал пока даже.
3: Девятка.
0: Да, девятка. А цвет какой?
3: Это была девятка, да. О, она изначально была красная. Но, соответственно, все мои мечты были в том, чтобы перекрасить ее в вишневый, ну, чтобы не менять там ПТС-ки машины, да, соответственно, это была темная вишня. Очень долго копил на это дело, потому что тогда это стоило каких-то безумных денег. Ну вот, я это к чему? Что эта машина дала мне, так скажем, целеустремленность и работоспособность. То есть я реально, вот, будучи студентом, ну, входил на 2-3 работы, да, но только обязательно мне нужно было там крутейшие диски, надо было музыку поставить. Я еще раз говорю, в 98-м году это все стоило очень дорого.
1: Ну, представляем, да.
0: Особенно если крутая музыка. Да, Артур, извините, я просто вспомнил, у меня был коллега, с которым мы работали, у него была, по-моему, тоже то ли восьмерка, то ли девятка, которую он купил за 1500 или 1700 долларов и установил музыки на 2,5, больше, чем машина стоила.
3: Ну, я, конечно, настолько себе не мог позволить, но обязательно нужны были в полку багажника, врезали колонки, если кто помнит. Но я это к чему, что как только я сделал эти колонки, проездил с ними там пару месяцев, вскрыли и сперли колонки вместе с багажником.
1: Ай-яй-яй.
3: Ну, соответственно, как только я поставил литые диски, проездил пару месяцев, ездил на летней лысой резине, и, соответственно, зимой я попал в ДТП. Ну, вот. Ну, опять же, я говорю, по молодости вкладываешь не в саму машину, да, а вот в эти повороты, которые...
1: Ну, да ну нет, да просто конечно, прикольно было заниматься в целом вот обслуживанием. Это, знаете, как вот ты что-то там со своей тачкой делаешь, да, тебе
0: ну,
1: процесс
0: да. Новая резина,
1: это
0: какая-то скучнятина. Да, Артур, спасибо большое, спасибо вам за звонок, за историю. Не так много времени. Друзья, расскажите про себя, про свои первые автомобили, какая у вас была первая машина, что вспоминается сразу, как только мы эту тему объявили, что у вас вспоминается, расскажите. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или можете записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru.
4: На Европе Плюс.
5: Скуа. I see you

0: Йен и Кул здесь на Европе Плюс. У Антона в мини-купере зачастую играет именно Феликс Йен. А мы сегодня обсуждаем, какая музыка, возможно, играла в вашем первом автомобиле, какой он вообще был. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, вечерники. Хочу рассказать про свою первую машину. Это был Ford Escort, такой старенький универсал. Огромное количество воспоминаний о нем. Я неплохо отучился в автошколе. Но первый раз, когда я решил, что все-таки надо выходить, учиться ездить по нормальным дорогам, я зачем-то поехал на парковку свежепостроенного торгового центра, где приходилось протискиваться на расстоянии 3 сантиметра от других машин. Мне кажется, я потерял килограмма 3 вместе с потом. И еще интересное воспоминание об этой машине, то, что она потрясающим образом начинала глохнуть, когда нажимаешь педаль газа. То есть ты на перекрестке стоишь, начинаешь движение, и посередине перекрестка встаешь колом. А тоже после этого я перестал нервничать в любых экстренных ситуациях.
2: Практически практика такая, да, умиротворяющая.
3: Я подумал, что сейчас, наверное, вот как бы Ford Escort все-таки не очень подходит машина, особенно девушкам, потому что ты как будто эскортница получаешься, если ты едешь в Ford Escort. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль, какие у вас связаны с ним воспоминания. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семей» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
12: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
15: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
14: А что можно выиграть?
15: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
16: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках вместе браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
17: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
18: Застройщик ОСЗ Freehouse составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
19: Звони 745-6565.
3: Код Москвы 495.

0: Сегодня обсуждаем, вспоминаем свои первые машины, первые автомобили. Алексей пишет: у меня появилась машина на педалях. Радости не было предела, причем у всех, кроме папы. Ведь эту машину, махину, даже, надо было спускать с 4-го этажа, а потом заносить обратно. Она такая железная, советская, настоящая. Вот, пишет Алексей.
1: Ну, такие машины, это... правда, в детстве прям казались просто какой-то несбыточной мечтой. Я, который видел машины, они все уже были ржавые, правда. У меня даже была какая-то идея однажды восстановить. Я видел видосы такие. Они, правда, крутые, кстати. Гладкие,
0: Они офигенные.
2: А да. Вот я, ну, я поняла, каплевидные, получается. А почему на педалях? Что это?
1: Это детская, детская машина.
2: А, поняла.
0: Да, да, да. Она на педалях, и она дорогущая. Ну, то есть, как бы купить, это прям она реально дорого
2: так
0: стоила.
2: Или велик, или машина, получается.
0: Ну да, даже велик, мне кажется, подешевле стоил. Ну, некоторые модели велосипедов стоили подешевле. А у нас в Измайловском парке, когда был маленький, мы с родителями ходили, там был прокат таких машин. И, видимо, он тоже стоил дорого, потому что мы с родителями ходили туда нечасто.
1: Искали обходные пути, чтобы не попадаться на глаза. Да, Елена писала: всегда хотела и все еще мечтаю о джипе Вранглере или джип Сахара. Такой кайф, наверное, снять дверь, открыть крышу и с ветерком ездить. Но мой муж никак не хочет. Говорит, это смешно иметь такую машину в городе. Хотя живем в Америке, и до 4 года уговорил его заиметь Toyota 4Runner с большими TRD-колесами. Я называю эту машину «Мой монстр-гангстер». И в ней заднее стекло тоже убирается. Вот, по поводу джипа, там, правда, ну, вот эти Рубиконы какие-нибудь, они как трансформеры такие. Там можно снять крыши, можно снять двери.
0: Ты не боишься вывалиться, когда ты дверь снял, и такой едешь, и тебя только...
1: Ну, там какая-то рама какая-то остается. И, ну, это для таких каких-то, не знаю, случаев, когда ты как прям какой-то...
0: Оффроуд совсем такой, да, покататься.
1: Прям максимально. Хотя я знаю одного владельца такой машины, он говорит, она довольно странная, очень специфическая. То есть, наверное, надо любить эту марку, чтобы ей владеть, потому что стоит она очень дорого. А так много разных багов, так называемых, то есть каких-то недоразумений. Потому что, например, там стеклоподъемники, скажем, они расположены, кнопки стеклоподъемников, где-то посередине торпеды.
0: Ну, логично, двери-то нет.
1: Кто скажет, да, ну а как ты будешь делать, если ты, например, снимаешь двери, как ты будешь опускать стекла? А как бы там вообще уже ничего нет.
2: Ага. Ну, для съемок, мне кажется, хорошо. Тебя вот так снимают, и ты едешь открытый.
0: Вот, Саша, вот сразу видно то поколение, которое сразу видит любую покупку, любую поездку как контент. Да. Да, это правда. Телефон, звонок у нас.
1: Так, дозвонилась до нас Татьяна. Расскажет о том, какая была ее первая машина. Таня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, да, добрый вечер. Моей первой машиной была Лада Приора белая, со автосалона, новенькая. Ну, накопили денежку там с бывшим молодым человеком, купили автомобиль. Никто особенно не разбирался, просто понравилось, взяли. И это был мой первый опыт вождения после автошколы. И есть стереотип у этого автомобиля, что его очень любят, в общем, горячие южные парни, такие темноволосые.
0: Чем выше горы, тем ниже Приоры. Есть такое.
3: Да. Вы знаете, она у меня не была заниженная. Ну да, была тонированная, но не в круг там. Ну, в общем, не было у меня каких-то примочек. Но каждый пост ДПС меня тормозил и искренне удивлялся, как может девушка молодая, 19-летняя, ездить на машине вот на такой. И первый год вождения просто на раз исчезла какая-то тревога перед остановками на посту ДПСа. Я научилась с ними спокойно общаться, потому что опыт волнительный. Но потом уже сделала себе наклейку там...
1: Каблучок?
3: Со ссылкой на Инстаграм, что это женская, да-да-да. Руль там розовым чехлом обклеила. Ну, в общем, чтобы хоть как-то немножечко от этого стереотипа отойти.
1: И, мне кажется, был, наверное, один автомобиль. Раз, когда ваш молодой человек, с которым вы покупали этот автомобиль, как-то отправлялся на нем без вас, его останавливал тот же самый пост ДПС, и еще сильнее удивлялся. Да.
0: И да, и ДПСник такой, ну, руль необычный.
3: Я любил очень этот автомобиль, но такой стереотипный, и научил меня абсолютно не бояться людей в форме.
0: Ну, круто. Да, Татьяна, спасибо большое, спасибо за историю. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните нам 745-6565.

0: Вспоминаем сегодня первые автомобили. Друзья, рассказывайте про свои первые тачки. Звоните по телефону, можете писать текстовые сообщения. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, вот мы тут за эфиром примерно выяснили, у кого во сколько лет появился первый автомобиль. И был недавно соответствующий опрос, где выясняли, кто во сколько обзавелся собственным автомобилем. И география опроса показала, что возраст приобретения первой машины сильно зависит от региона проживания. Например, среди регионов России чаще всего в возрасте до 20 лет первый автомобиль появился у жителей Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Там интересно. Вот примерно, да, у половины, практически до 20 лет оказался первый автомобиль.
3: Потому что там много студентов, например, Нижний Новгород считается там много.
2: Кстати,
4: предположим.
3: И у них, наверное, скидки какие-нибудь, потому что когда я училась...
4: У студентов, да, и у них и денег дофига, и скидки большие.
3: Нет, ну скидки на обучение в автошколе я вот все пропустила, у меня они всегда были.
4: Ну, понимаешь, мало обучиться в автошколе, еще нужно машину приобрести, вот в чем дело.
2: А дорого сейчас стоит учиться на права?
3: Водительские. 50, мне кажется.
2: Да, ну серьезно. Я прям помню, как будто там 1007 было, что ли.
3: А, да?
2: Ага.
3: Мне кажется, нет.
2: Когда я
4: Это те еще 1007, это еще царскими он.
2: Да, контрмарки там были. Даже императорские какие-то. Так, ключи от своей машины в 21-25 лет получили большинство автолюбителей Татарстана, Башкирии и Югры. Там примерно 45% опрошенных. Саша, вот ты из дальневосточного региона?
3: Я, да.
2: Да, и здесь люди чаще всего обзаводились автомобилем своим первым в 26-30 лет.
3: Я пока что успеваю.
4: Абсолютно. Идешь в темпе региона.
2: Так что давай, чтобы забежать в этот диапазон, тебе уже надо задуматься о покупке автомобиля.
3: У меня 4 года еще есть.
4: Есть, да.
2: Сделай это обязательно. Вот такие вещи. И только 10% автолюбителей получили ключи от своего первого автомобиля уже после 30 лет, согласно опросам.
0: Да. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Можете тоже заодно рассказать, во сколько лет он у вас появился, что за машина, чем она вам запомнилась больше всего. Звоните, пишите.
5: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
6: Прогноз погоды.
7: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
8: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
9: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
11: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
12: Что ты делаешь?
11: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик». Восход. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
14: Турецкие выходные возвращаются.
15: Я вижу тебя наяву или сплю.
16: Стой, иначе выстрелю.
14: Все совпадения не случайны.
17: Кольцо найдет твоего суженого.
18: Вы не это ищете?
19: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
14: Все жизни связаны.
18: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
14: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
2: 16+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
20: Не имея 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: гаджет-мобиль.
1: Да, я, кстати, тоже хотел в студенчестве взять себе Deumatis черный такой. И у него капот, он такой треугольного какого-то, по факту, форм-фактора. Mm-hmm. И я хотел туда сделать аэрографию Супермена.
2: О-о-о. Ну, он прям совсем малипусики такой.
0: А я видел Матис, который... Как, вот, вот представь себе спорткар, как будто раллийная машина, только Матис. Она вся в обвесах, каких-то с агрессивными вот этими всякими выпуклыми деталями. Mm-hmm. Очень прикольно выглядело.
2: Mm-hmm. А вот такое
0: сообщение... Мне не удалось угнать.
2: Такое сообщение. Мне 40 лет, полгода назад получила права. И моя первая машина Highlander 2021 года. Моя мечта была по имени Оскар. Я его очень люблю. Я прям чувствую его. Мужа он не любит. И муж не любит на нем ездить. Это мой мальчик.
1: Ну, ой, ну слушайте, ну большая машина в целом Highlander-то такой он.
2: У него как будто челюсти такие.
0: Смешно, мужа он не любит. Тебя просто Оскар не любит.
1: Ну, бывает ведь такое, да? Ты, не знаю, вот не твоя тачка и все. Ты в ней все время пробиваешь колеса какие-нибудь, попадаешь в всякие ситуации. И просто какая череда обстоятельств.
2: Ты ее не чувствуешь, да.
0: Не чувствуешь, да. И она как будто тебе, она тебя не чувствует.
2: Козни, да, тебе подстраивает.
0: Да. Телефон-звонок у нас.
1: Да, дозвонилась Анастасия. Расскажет про тачку, которую она очень хорошо чувствовала. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, ребята.
0: Здравствуйте, Анастасия. Расскажите.
3: Я из Орла. И моя первая машина была 2109. Моя любимая кремовая девятка. Но в ней самое интересное было то, что в ней был установлен газ. Угу. Она ездила и на бензине, и на газу. И когда мы с папой покупали ее, мне еще было 24 года, я молоденькая, ничего в этом не понимала. И мне папа говорит, вот, на газу здорово, будешь меньше тратить на топливо. Ну и, собственно, угу, мы ее и купили. Через, наверное, месяц я попадаю в аварию такую легкую, небольшую. И что-то она у меня там вообще перестала ездить. Очень сильный расход был этого топлива. Мне папа говорит, ну, машина твоя, проблемы твои, езжай.
1: Сама с этим газом разбирайся, я не шарюсь, честно.
2: И как вы разобрались?
3: Да, езжай, езжай, чини, ищи специалистов. Но в то время, честно говоря, интернет не так был развит, и мне было сложно вообще найти специалиста. Я приехала на газовую заправку, осталась последняя буквально визитка, автосалон, не автосалон, а где ремонтировали
1: СТОшка
3: такие машины.
1: СТОшка какая-то, ага.
3: Автосервиса, да, автосервиса. И, в общем-то, приезжаю я в этот автосервис, выходит владелец автосервиса, тоже такой достаточно молодой мужчина. Ребята, меня сразу же накрыло до такой степени. Это была просто любовь с первого взгляда.
1: О,
3: и как у меня, и как у него. Да. Ну, собственно, он у меня спросил, что случилось с машиной. А я вообще не могу объяснить. Просто сказала, надо какую-то штучку подкрутить. Не знаю, здесь очень большой расход, надо подкрутить какую-то штучку.
0: Так.
3: Вот. Но так как его тоже накрыло, собственно, естественно, он мне все там отрегулировал, починил, все сделал совершенно бесплатно. У нас закрутился потом очень бурный роман.
1: Закрутилась штучка и роман, смотрите.
0: Так,
3: да, вот мы 19 лет вместе.
1: Ничего
3: у нас двое детей. Собственно, до сих пор он шутит и говорит, вот, 19 лет уже прошло, а я до сих пор кручу штучку.
0: Настя, скажите, а он вот вышел, как, знаете, как в музыкальных клипах, как в американских фильмах, такой голый по пояс, чумазый, накачанный под
3: камень.
1: Рубашка клетчатая такая, повязана на поясе.
3: Нет, это была белая футболка.
1: Угу. Как Брайан из «Форсажа», получается.
3: С одной стороны, лямка упала на плечо.
1: Ой.
0: Как будто случайно, наверное.
1: Где-то заиграл Бенни Бенасси.
3: Я прям увидела его, сразу пропала.
0: Обалдеть. Анастасия, спасибо за звонок.
1: Хорошие проблемы, да, в итоге оказались в машине. Видите, какие? Ну, пап не зря все-таки отдал вот в ваше это все.
0: Да. Берите машины на газу, короче. Вот такой, наверное, вывод, если короткий вывод делать. Да, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните нам 745-6565.
4: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня самые первые автомобили. Кирилл пишет, это был Golf 3 1992 года выпуска. Он был всего на 4 года моложе меня. Я так был заряжен, чтобы его купить, что не спросил даже, сколько ступеней в коробке передач. А их было всего 4. Отслужил он мне верой и правдой 9 лет. А перебрал я в машине практически все, кроме коробки передач.
1: Да ладно, у нас у всех было по 4 скорости всего. На всех ВАЗах раньше.
0: На всех ВАЗах. ВАЗы — это автомобили, Саш. Это не то, что.
1: Да.
2: Поняла.
0: Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Что за тачка, какая модель, чем она вам больше всего запомнилась. Может, у нее было имя. Расскажите, как вы свою первую ласточку называли. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. И пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Да все нормально.
10: Что?
9: Ашка.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Ведь

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
1: 12+.
12: Звони 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мой первый автомобиль». Очень много историй, очень много разных историй. Что объединяет эти истории? Конечно, эмоция от первого автомобиля. Это, ну, если одним словом попробовать описать, воодушевление. Вот воодушевление, что наконец-то.
2: Как будто бы.
1: Ну да, да. И вот, например, такая история. Гарик пишет: 2009 год, мне 20 лет. Дедушка подарил на юбилей сумму, эквивалентную $1300. 1300 баксов. Я хотел малиновую девятку, но денег хватило только на ВАЗ-21063 1986 года выпуска. То есть это ей 14+9 23 года. Нормально. Чуть старше, чем собственное именинник на 3 года. Внешка у нее была отличная, но было много недостатков, о которых продавец, естественно, умолчал. До покупки он меня за руль не пустил, и обо всех технических моментах я узнал уже потом, после того, как он скрылся и выкинул симку.
2: Ого!
1: Да, дальше небольшое перечисление. Что там оказалось не очень хорошо. Сзади слева полностью отсутствовала тормозная система. Коробка передач выбивала третью передачу. Ни один замок двери не работал. Заднее левое стекло не опускалось. Оно было подперто отверткой внутри двери. Лонжероны были просверлены насквозь и притянуты обычными, не автомобильными болтами. У них шаг резьбы больше. Ими нельзя нормально притянуть подрамник, так как резьба не выдерживает усилия и срывается. Ну и в моем случае они, конечно же, были сорваны. Замок зажигания отсутствовал. Висел только его внутренняя часть. Контактная группа заводилась. Она поворотом от руки. Все сайлент-блоки нужно было менять. А так как я был бедный студент, пришлось все делать самому. Так я и научился автослесарному делу. Обычно ВАЗ-2106 назвали в женском роде «шестерка» или «шаха». Но я, как фанат фильма «Бумер», решил, что у меня будет пацан, и называл его «Шохер».
3: В какой-то момент на «Шохер» стало уже, знаете, это самое. Да.
1: Да.
3: Слушайте, ну такое ощущение, что вы его не то что не допустили вас за руль, а вы его как-то удаленно по какой-то вот видеосвязи того времени покупали.
1: А я поэтому и сказал, что главная эмоция — воодушевление. Ты вообще не смотришь, просто ты думаешь: боже мой, сейчас вот это станет моим, я смогу на этом уехать.
2: А ее вообще можно было водить, вот судя по этому описанию?
3: Ну, по тому вообще, по этому описанию, что было
1: написано. Можно, можно. Ну, там просто ты вполне мог не завести ее, с большой вероятностью мог не затормозить вовремя, не мог открыть окна.
3: Зато с горы ехала эффектно.
1: Да, да. Двери там не закрывались, ее могли угнать. Хотя, с другой стороны, как ее угонят в таком состоянии?
3: Кому она нужна уже тогда?
2: Кстати, да, это плюс.
3: Так, а вот тоже, смотрите, история. Моя первая машина была Acura Integra 98 года. Четырехдверный седан бирюзового цвета в полной комплектации, который мы очень любили. Однако, однажды ранним утром ее угнали под угрозой пистолета, когда мой муж ехал на работу. Об угоне сразу сообщили в полицию, и менее чем через сутки автомобиль был зафиксирован камерами наблюдения возле больницы. Когда мы приехали осмотреть машину, то обнаружили, что весь салон был залит кровью. Решили, что профессиональная глубокая чистка обойдется дороже, чем сама стоимость автомобиля. Поэтому договорились со страховой компанией об утилизации и приобрели новую Toyota Camry гибрид 2004 года в полной комплектации светло-зеленого цвета, на которой до сих пор катаемся и учим сына водить.
2: Вот это история.
3: Прям вообще, да.
1: А я подумал, смотри, если машину обнаружили около больницы брошенной, и там была кровь в салоне, а перед этим ее угнали под угрозой пистолета. Может, это какие-то бандосы одного из них. Они брали банк, и копы их там, значит, одного подстрелили, и они загрузили своего кореша в эту тачку, которую пришлось угнать. И, конечно, им сама тачка не нужна. Надо было просто доставить до хирургического отделения дружка.
3: Может быть, дружка, может быть, не знаю, там требовалось переливание крови, например, срочное. И они просто эти самые пакеты там разлили.
2: А может, это был томатный сок?
1: Скорее всего, кстати, вот это мы не рассмотрели, этот вариант, это правда.
2: А вот такое сообщение: мой первый автомобиль Audi A6, машина мужа, без страха отдал мне авто, ведь он сам записал меня на обучение на права, чтобы не возить нас с детьми по садам, кружкам и тому подобное. Полностью оправдала его доверие, а ведь с таким огромным авто не просто мне было справиться, особенно паркуясь. За рулем уже 10 лет, Олеся написала.
1: Круто. Хорошая машинка, да.
3: Да, так, у нас есть голосование. Как у вас появился первый автомобиль? Варианты есть такие: купил или купила сама, или сам. Дальше: подарили, достался в наследство. Служебный автомобиль, возможно, у вас был первым. Еще не было автомобиля, такой вариант. Или вообще не хочу водить. Вот, если вы из тех, кто... Нет, я вчера лучше пассажиром, мне не нужен свой собственный автомобиль. Голосуйте, в финале часа подведем итоги.
1: Да, и рассказывайте истории про свой первый автомобиль, если у вас таковой был. Если у вас машины пока еще не было, но вы подумываете об этом, то расскажите про свою мечту, какой первый автомобиль у вас должен быть, вот вселенная, какой автомобиль должна вам помочь приобрести. Звоните нам 745-6565.

0: Друзья, вспоминаем сегодня свои первые автомобили. Можете рассказать про свой, самый прикольный, самый трогательный. Про него можете звонить, можете писать текстовые сообщения. А я скорее же передаю слово Саше.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Однажды, займев первый автомобиль, мы автоматически открываем для себя автомир. И сегодня проверим, насколько хорошо распахнута дверь в автоиндустрию у вас, или вы пока что смотрите через щель. Сыграем в игру «Rush удалые гонщики».
3: Rush удалые гонщики!
0: Эй-эй! Вот же Сашка Пушной всем успевает записывать, как будто бы.
2: Сегодня у нас играют Артур Чанган.
0: Так.
3: Артур Чанган!
2: И Антон Танк.
3: Антон Танк.
2: В общем, ребята, вы сегодня...
0: Годится.
2: Я подумала, что Антону мини-купер в прошлый раз не понравилось название.
4: Саш, мне кажется, для полноты картины ты должна, знаешь, как на детских утренниках с колонкой только блютуз ходить.
2: Я звучит тебе. Пока что блютуз мой не отключился. Продолжим. В общем, ребята, вы сегодня сразитесь в таком вот бою. И если вы будете знать правильный ответ, вам нужно будет издать звук, подобный выхлопу BMW. Давайте послушаем, как он звучит. То есть рум-рум сказать.
0: Хорошо.
2: Это значит,
0: Акрапович
2: что...
0: там, да, так.
2: Что вы показываете свою готовность. Итак, значит, у нас первый вопрос. Мировая публика быстро нарекла этот автомобиль собором, The Cathedral, а русская сразу двумя громкими именами, слон и кабан. Что за автомобиль? Его называют Cathedral, собор, или кабан и слон. Ну, вижу по глазам, что не понимаете, поэтому три варианта.
0: Cadillac Escalade.
2: Вообще не то.
4: Давай варианты, Саш, помогай.
2: BMW X5, Mercedes-Benz S-класс или Lamborghini LM002?
0: БХ какая? Пятерка?
2: X5?
0: Ну, наверное, X5.
2: Окей. Антон Танк сделал свой выбор. Артур Чанган, может быть, у тебя другой. Еще остался Mercedes-Benz S-класс.
4: Давайте S-класс, хорошо.
2: Да, это правильный
4: ура!
2: Ответ.
4: Ура! За счет выпирающего шильдика, который на капоте расположен.
2: Из его неграндиозного кузова.
4: Неграндиозного?
2: Да.
4: S-класс, Саш.
0: Неграндиозный, поэтому его называют слон и кабан, да? Вот, потому что он неграндиозный. А, окей. Я понял логику. Своих тащишь опять, все понятно.
4: Не, подождите. Я продажная. Даже если я выиграл, ну, чтобы S-класс кто-то назвал слон, наш слон.
2: Слон и кабан.
0: Кабан. Я тоже первый раз слышу, даже. Окей.
2: Ну, вы не совсем шарите в автоиндустрии.
0: Ладно, хорошо.
2: Надо это признать. Теперь подошло время немного напрячь свое воображение. Ага. Представьте летающий кирпич. Что это за машина? Эту машину называют в простонародье The Flying Brick. То есть летающий кирпич. Что это? Deutsche Viper.
4: Знаешь, типа, говорят, эта машина зовет как? Кто говорит, Саш? Люди говорят.
2: Люди
4: говорят. Фантомные.
0: Ну ладно, подожди. Летающим кирпичом называют эту машину те же люди, которые называют Mercedes S-класса слоном. Люди с богатым воображением, да?
4: На моноколесе, который катается. Вот эти самые люди.
2: Ну это в целом так принято. Если вы не знаете, это не значит, что не называют. Итак, первый вариант. Deutsche Viper, Subaru Forester или Volvo 240 Turbo.
0: Ну, Форестер больше похож на кирпич.
2: Окей, Антон Танк.
0: Судя по твоей реакции, Саш, я опять промахнулся.
4: Давайте первый вариант, что там было?
2: Deutsche Viper. Итак, Volvo 240 Turbo. Правильный ответ, никто не ответил верно. Все в минусах. Это дерзкий.
0: Давай Кости, Кости нет сегодня, но все равно давай Кости накинем баллов. 10 баллов.
2: Припишем ему. Когда вернется, выдадим ему приз. В общем, да, то есть Volvo 240 Turbo, знаете, называют летающим кирпичом.
0: Сейчас посмотрю.
2: Эта модель в 85-м году наводила шороху в европейских кузовных гонках.
0: 240 турбо?
2: 240.
0: Так, 240 турбо. Кирпич летающий. Окей, ладно.
2: Есть?
0: Будем знать, как летающие кирпичи выглядят.
2: Ну и последний раунд.
4: Я только летающий кирпич видел в фильме «Один дома 2». Он прилетал.
0: Я в анекдотах про Штирлица про это слышал.
4: Да, Марву на лицо несколько раз.
2: Теперь вы будете знать, что это еще и Volvo. А сейчас прочту название китайских авто на китайском. Вам нужно будет догадаться, как они называются. Это именно китайские марки. Итак, первый. Сижуй.
0: А подожди, а эти марки представлены на российском рынке или это просто какие-то китайские бренды?
2: Вы, угу. это китай, вы их знаете.
4: Что даже... Тижуй.
2: Тижуй, на что похоже?
4: Тижуй.
0: На джили. BYD. BYD.
2: Это черри.
4: Черри.
2: Угу. Черри.
0: А, ну, логично, да,
2: черри. Переводится как необычно счастливый. Следующее у нас Зили.
0: Зикр.
2: Нет. Ну,
0: ага, Джили.
2: Да, Джили. Антон Джили. А до этого говорил Артур, поэтому всем попал. Следующее. Хафу.
4: Хавал.
2: Да.
4: О.
2: Верно. И последние два. Будьте внимательны. Сейчас... А, кстати, вы не выполняете правила. Нужно было сказать брум-брум.
4: Давай, давай. Брум-брум.
2: Так что все обнуляется. Последние вопросы. Чхан-ань.
4: Врум-врум.
2: Врум-врум. Артур первый? Что?
4: Ну, это мой никнейм, видимо, на эту игру.
2: Да, это Чанган. Антон, ты пока что отстаешь. Последний вопрос. Танк.
4: Ну?
0: Ну, не знаю.
2: А врум-врум никто не сказал.
4: Антон. Ну.
0: Черри.
2: И ты промахнулся. Выиграл Артур в нашей игре. Артур Чанган.
0: А правильный ответ какой?
2: Танк. Это такая
0: марка.
2: Да, он называется Тэнк. Это марка автомобиля.
0: Ау. Это Игорь Акулов хорошо знает.
2: Да, так что мы поздравляем Артура Чангана.
1: Артур Невероятная Чанган! Победа.
2: Yeah. И, в общем, какой у нас приз, когда я получу свою машину, первым человеком, которого я покатаю, будет Артур.
4: Ой!
0: О, Артур! Поздравляю с победой!
4: Антон, получается, выиграл!
0: Поздравляю с победой! Да, Саш, спасибо большое. Друзья, расскажите про свой автомобиль, первый автомобиль, возможно, совсем другой марки, а может быть, что-то из перечисленного Сашей. Расскажите, чем вам запомнилась ваша первая машина. Звоните 745-6565.
1: Это

0: Обсуждаем сегодня тему «Мой первый автомобиль», и у нас телефонный звоночек.
1: Да, дозвонился Михаил, расскажет о том, каким было его первое авто. Миш, добрый вечер.
0: Михаил, выключайте приемник, а то у нас эхо, идет задержка, немного эфир, поэтому выключите, пожалуйста, или сделайте прям сильно-сильно тише, все, будете все в телефоне слышать.
2: Да. Все. Здравствуйте. Ага.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Рассказывайте про первую тачку свою.
3: Первая тачка у меня была «Запорожец».
0: Ого.
3: Вот.
1: Ушастый?
3: У меня... Что?
1: Ушастый «Запорожец».
3: Да, ушастый такой. Ага. Он был, на нем ездил инвалид.
1: Так.
3: Когда я его купил у него, эту машину, сначала я обменял мотоцикл «Яву», значит, продал и добавил... этот «Запорожец». А когда сел, оказалось, что эта машина с ручным управлением. Вот так я и ездил на этой машине. Самый мой первый автомобиль инвалид, для инвалида оказался.
0: Слушайте, ну а потом, когда у вас появилась...
3: Да, удивлен, что машина... Танк не угадали. Я сейчас на 500-м танке.
1: Как ты, Антон, не угадал, интересно?
0: Да я что, Михаил, я что-то на нервике, я что-то перенервничал просто, да. Михаил, слушайте, а когда вы после вот этого «Запорожца» на ручном управлении пересаживались на следующую машину, пришлось переучиваться, чтобы ногами управлять уже?
3: Да нет, у меня была машина сразу, я Mitsubishi Montero купил себе.
1: Mm-hmm. Слушайте, а технически вот в случае «Запорожца» как это было реализовано? Там была такая же рукоятка, как, например, на мотоциклах, и газ нужно было крутить.
3: Да, там есть... газ был на руле, такие педальки были, ушами.
1: То есть вы как будто бы с Явой не пересели никуда, да? Просто сидели удобнее. И крыша была над головой.
3: Да, я сел поудобнее и поехал. Захотел крышу над головой, в общем.
2: А какого цвета у вас был?
1: Синий, наверное, какой-нибудь.
2: Я смотрю, многие цвета.
0: Синий или красный?
3: Запорожец был белый.
0: А, белый. Ничего себе. Да, Михаил, спасибо большое. Спасибо за звонок, за историю. Да, редкая машинка, редкий бренд. Друзья, расскажите про свой самый первый автомобиль. Что за машина была, чем запомнилась. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: «Ночная сказка» с 12 июня в 11:00. «Домашний. Главный женский». 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
15: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
9: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
16: Я устрою ей выпускной. Но только такой, что лучше бы его и не было.
9: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
17: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
18: Больше хитов. Больше музыки.
19: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
20: Звони. 745-6565.
21: Код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про первые автомобили. Макс пишет: Соболь 2003 года выпуска. На нем ездил мой папа, пока жив был. Немного покатался и я после получения прав. И вот 2 года назад он перешел мне по наследству после того, как папа ушел из жизни.
1: Стоп.
0: Я...
1: Прости, да. Я думал, там все. Соболь — это же газель, кажется, нет?
0: Да-да-да, ага. Это такой высокий достаточно автомобиль. Ну и дальше есть объяснение от Макса. Я хоть и мечтаю о легковушке, но у меня не поднимается рука продать этот автомобиль. Во-первых, папа берег его для меня и сохранил очень хорошо. А во-вторых, он мне нравится в плане комфорта водителя. Потому что ты сидишь, как на табуретке, высоко. И у тебя за счет этого отличный обзор на дорогу.
1: А насколько удобно парковаться, просто, не знаю, в трафике ехать на нем, мне кажется, ну,
0: по зеркалам тоже смотреть.
1: Поворотливая машина-то в этом плане.
0: Там же, наверное, вот там зеркало заднего вида, которое в салоне висит обычно у водителя, наверное, в Соболе его вообще нету.
1: Ну, видимо, там дальше грузовой отсек, да, такой же? Хотя, конечно, можно как-то переделать и сделать там, не знаю, какую-то дэнс-комнату, а то солнце такое. Ну, как кто-то строит себе дома на колесах.
2: Патибас такой.
1: Или вот.
0: Тачку на прокачку, короче, да, вы вспомнили все. Но там есть где развернуться, это правда.
2: Вот такое сообщение. У меня первый автомобиль был Иж-Ода. Это смесь Жигуля и Москвича. Научился ездить на нем и через полгода продал, купив новое авто. И спустя 15 лет искал машину на даче, чтобы стройматериалы возить на стройку. И все такое. И каково было мое удивление, когда я приехал и встретил ее. Причем в довольно хорошем состоянии. Дом уже построен, а моя первая машина теперь стоит в гараже на даче и ждет, пока я начну учить своего сына на ней водить. Как по мне, забавная история с ним получилась. А
0: это прям тот же самый экземпляр даже?
2: Тот же самый, да. Получается, это как бывшая вернулась.
0: Просто, видимо, этих ижей было так немного выпущено, что когда забиваешь Иж-Ода, их примерно в продаже 3 из выпущенных 8.
1: Интересно, с каким звуком встретил наш слушатель эту машину вновь? Иж ты! Вот так вот, может.
2: Мне кажется, она Иж-Ода. Она тем более в хорошем состоянии.
0: Ну, вообще прям.
1: Ода нашей любви. С автомобилем.
0: Телефон, звонок у нас.
1: Да, Дмитрий дозвонился, расскажет про свою историю, свой автомобиль первый. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Ну, автомобиль у меня был, родители мне еще купили, когда я учился в институте, это было ВАЗ-2102. Ну, это такой автомобиль, вроде как и свой, но все-таки не заработал я на него. А после этого я себе сам заработал денег и приобрел Ford Granada 70. По-моему, 3-го года. Это вот первый Ford Granada с квадратными фарами. Ну, интересный автомобиль. Ну, в общем, случай такой был у меня.
1: О, я сейчас посмотрел, простите, Дима, это же прям вообще красотка так-то вот.
3: Да, да, шикарный автомобиль. Это вот не второй, а вот именно первый Granada, который был. Автомобиль шестицилиндровый. По-моему, там 2,3 был двигатель объем. То есть шикарная была машина. Ну, старенькая, конечно. Ну и случай какой у меня был интересный. Подъезжаем с братом, мы поехали кататься. Подъезжаем к бабушке, у бабушки частный дом. Ну и бабушка сдавала там комнату, ну, лицам кавказской национальности, под которой неподалеку они торговали на рынке помидорами, яблоками, в общем, хурмой, фруктами. Да, ну и была у этого товарища, не помню, как его зовут, женщина. Ну мы подъехали, у бабушки побыли некоторое время. И смотрим, этот товарищ подходит, мы с дамой идем гулять, довези нас куда-нибудь, вывези. Я говорю, ну, конечно же, поехали. Ну, как они любят ходить, они же одеваются в костюмы, в черный костюм выходит он, дама в красном платье, в шикарном, с красными ногтями. Садятся сзади, сели на заднее сиденье. В общем, поехали. Мы проехали, вывезли их там куда-то, я уж не помню, куда, в город, вывезли на остановку. Ну, и обращаем внимание, выходит он и она. И смотрим, что они на своих спинах выносят половину дивана, который у них остался, осыпался. Ну, мы так посмотрели, вроде, и сказать вроде как, говорить ничего не стали. Так они и пошли с диваном на спины.
0: Да. Ну, а вы потом перетянули диван, когда узнали, что что-то он немножко плюш?
3: Нет, уже перетягивать уже ничего мы не стали. Но там поролон, там перетягивать уже было нечего, потому что поролон этот весь сыпался. Но там уже они его забрали с тобой.
0: Что же? Ну, надо было выставить им счет, ребята. И вот вам, да, вы у нас диван тогда забрали из машины.
1: Дима, а тачку-то продали в итоге эту?
3: Да, да.
1: Вы избавились от нее? Ну, уже впоследствии.
3: Да, да, да, продал.
1: Эх,
3: продал.
1: Вот потом я сейчас смотрю просто на нее, думаю, ну, это прям вот восстановить
0: сейчас
1: бы, конечно,
0: купил,
1: кататься, да.
0: Да, Дмитрий, спасибо вам, спасибо большое за историю. Но пока, по-моему, самый возрастной автомобиль, да, про который нам рассказывали, 73-го года, получается. Все остальное у нас были такие машинки молоденькие-молоденькие. Друзья, расскажите про свой самый первый автомобиль. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо можете записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать кнопочку «Написать в эфир».

0: Тейт Импала, Дженни и Дракула здесь на Европе Плюс, а Артур ведет себя в студии прям как в салоне своего Джейку. Жмет по газам, но мы попросим тебя, Артур, немножечко притормозить, послушаем голосовое и потом продолжим гнать.
1: Привет, Европа Плюс. Я родилась на Камчатке и прожила там до 18 лет, и у нас на Камчатке первую машину обычно дарят родители на 18-летие. Что моему дяде подарили машину, что моему брату подарили машину, что мне подарили машину первую на 18 лет. Простенькую, вот, но на Камчатке есть такая, назовем это так, традиция, когда машину на 18-летие дарят.
2: Сейчас, мне кажется, многие 17-летние ребята такие, а давайте на Камчатке отметим день рождения 18-го.
3: Давайте переедем на 11 класс на Камчатку. Да, ну, кстати, вот слушательница так и не сказала, какую ей подарили. Наверное, какого-нибудь праворульного японца простенького.
2: А может, не простенького, поэтому не сказала, чтобы максимально не в свою сторону не запомнить хитерских комментариев.
3: Да, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните, пишите текстовые сообщения.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю!
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
18: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение про первые автомобили сегодня присылают наши слушатели, рассказывают свои истории. Такое сообщение от слушателя Антона. Наша первая машина была Renault Logan 2008... может быть, Renault Logan 2008. Мама просила себе на день рождения велосипед и очки Polaroid, а купили Renault.
1: Грустно, наверное, да? Было маме.
0: Мама такая, ну вот, а как же очки?
1: А я же хотела Polaroid.
2: А может, она хотела какую-то определенную машину, но не
1: Нет, зависит от того, конечно, были ли права, например, у мамы. Быть может, это тебе машина, но права есть только у отца.
2: Мама может сфоткаться красиво на кузове.
1: Но на что сфоткаться? Polaroid'а нету.
0: Ну вот смотри, мама хотела... Нет, это очки Polaroid. Мама хотела велосипед и очки. На велосипеде ты одна, красивая, в очках, по парку, по велодорожке. А в Renault Logan ты ребенка посадил, повез на тренировку из школы. Забрал после тренировки, заехали в магазин, поехали домой готовить ужин. Другой вайб.
1: Соседи говорят, или какие-нибудь родственники: о, у вас же машина есть, давайте на дачу, ну, картошку отвезем. Проблема, короче, одни с этой тачкой.
2: Да. Вот Елена пишет: первый автомобиль — красная восьмерка с люком. Прям крутяк. Не представляете, сколько до сих пор эмоций. Такая чика в красном авто с открытым верхом. Вау.
1: Круто. Вот у Вячеслава тоже в целом вау. Мой первый автомобиль, пишет Слава, Toyota Chaser в 90-м кузове. Это 90-я дальневосточная твин-турбовая школа. Спустя 20 лет он до сих пор со мной. Ой, наверное, дрифтит Слава-то.

0: Тогда сообщеница Николай пишет: мой первый автомобиль был ВАЗ-2101. По-простому, копейка 1972 года. Кажется, у нас лидер новый. Машина досталась по наследству в 16 лет в 2004 году. Это получается, машине было 32 года. А сейчас мне 37, и эта машина до сих пор стоит в гараже. Юношеская мечта — восстановить ее, так и осталась. Этому раритету уже 54 года, и он ждет, когда я ее сделаю.
1: Слушайте, ну, пожелаем вам удачи, вот найти все оригинальные запчасти, потому что иногда я тоже вижу такие старые тачки, прям красивые, именно вот в оригинальном дизайне, потому что, ну, в свое время было как-то модно тоже тюнинговать, всякие разные наклейки делать, приделать то, чего в этой машине быть не должно, а вот довести именно до оригинала и состояния оригинала, это довольно такой кропотливый труд и очень крутой.
0: А сейчас ценится как раз именно аутентичный вид, который вот тогда считался, ну, что это такое?
1: А это наша база. Инна дозвонилась, расскажет про свой первый автомобиль. Инна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Инна. Рассказывайте, пожалуйста.
3: А мой первый автомобиль мне купил муж. Это была восьмерка, и было там 5 дверей, представляете?
1: Стоп, в восьмерке 5 дверей, в восьмерке должно быть 3 двери. Это в девятке 5 дверей.
0: А, по-моему, бывает восьмерки, пятидверные, по-моему, тоже.
1: Это девятка тогда.
3: Да, там, по-моему, заходить назад через вперед надо было.
0: А, ну да, значит, да, двухдверная плюс багажник, ага.
1: Итого 3.
3: Да-да-да.
0: Назовем ее купешкой.
3: И вот у меня был смешной случай, когда я в гараже, казалось бы, включила заднюю, газую, не могу выехать. А я вот тогда не умела включать, он только купил мне эту машину, и я не умела пользоваться, и я практически сгазовала все, что можно было, уже начала пахнуть там гарью какой-то. Он мне говорит: господи, как ты не спалила всю машину? Вот так у меня было начало моего карьерного пути автомобильного.
0: Ну, есть вопрос. Инна, а как вы, стоя в гараже, вы включили заднюю передачу, то есть вы, видимо, уперлись машиной, что ли, в заднюю стенку гаража?
3: Нет, я как раз не заднюю включила, а переднюю.
1: Вы уперлись бампером в переднюю стенку гаража?
0: И вместе с гаражом поехали.
3: Да. Пыталась первой выехать, и ничего не получилось. Вот такой вот у меня был опыт мой.
0: А у вас какого цвета восьмерка была, Инна? Какого цвета машина была?
1: Спереди кирпичного.
3: Голубенькая.
0: Красиво.
3: Красивая.
0: Кстати, вот тоже, да, вот, казалось бы, очень большой был такой именно модельный ряд в плане цветов у восьмерок и девяток, да?
1: То есть... Мне кажется, они не назывались «Голубая», да, там же какие-то хитро выдуманные всегда были названия, типа «Мокрый асфальт», «Небесная лазурь», вот что-то подобное было.
0: Ну, это красиво звучит, да. Инна, спасибо вам большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль, можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой. Плюс.

0: Got You Ready or Not здесь на Европе Плюс, но мы уже хорошенько разогнались, поэтому мы точно ready послушать классное голосовое сообщение.
1: Первую машину, это был Ford Escort, такой старенький универсал. Огромное количество воспоминаний о нем. Я неплохо отучился в автошколе, но первый раз, когда я решил, что все-таки надо выходить, учиться ездить по нормальным дорогам, я зачем-то поехал на парковку свежепостроенного торгового центра, где приходилось протискиваться на расстоянии 3 сантиметра от других машин. Мне кажется, я потерял килограмма 3 вместе с потом. И еще интересное воспоминание об этой машине, то, что она потрясающим образом начинала глохнуть, когда нажимаешь педаль газа.
2: Какое удивительное ощущение дежавю. Назовем эту машину Ford Дежавю.
3: Эскорта много не бывает, в конце концов.
2: Это правда. Тем более Escort Универсал. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования по поводу первых автомобилей. Есть у нас голосовалка. Если еще свой голос не оставили, можете успеть это сделать.
4: Реклама.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
9: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
10: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Уже в кино.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Heart, это Богдан Медведи, в финале часа на Европе Плюс. И тут же итоги нашего голосования-опроса. Мы выясняли, как появился первый автомобиль у наших слушателей. Ну, во-первых, поняли, что у четверти еще не было автомобиля.
1: Ну, это мы.
0: Это ты.
1: Да, я.
0: Да, а значит, теперь у вас есть огромный перечень всех тех тачек, которые можно себе взять. В качестве первого там есть и плюсы, и минусы. Из тех, у кого есть, большинство купили себе самостоятельно, 40%. Вот так вот. Круто.
1: Да,
0: 17% проголосовали за пункт, что им их подарили. Их автомобили, видимо, они с Камчатки.
1: Ну, загадаем.
0: 7% тачка досталась в наследство. У 3% это был первый служебный автомобиль. Вот такие варианты. И есть 9% слушателей, которые не хотят водить, а хотят ехать с кем-то.
2: Но это удобно. Это удобно, можно еще какие-то делишки делать. Но вообще мы желаем тем, кто хочет обзавестись автомобилем, чтобы ваш первый автомобиль, если у вас еще такового нет, чтобы он вам приносил вот столько эмоций и радости, сколько звучало в сообщениях там и людей, которые нам звонили, и которые писали, потому что это, конечно, остаются эти переживания на всю жизнь.
0: Звучит как тост.
2: Да, я понимаю этот бокал. Мы прощаемся с вами до понедельника. Кстати, в воскресенье в 17:00 по московскому времени у Александра Генерозова в гостях будет группа The Hatters, так что не пропустите шоу Weekend Star. Слушайте, задавайте им вопросы. До вечера понедельника. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

Европа. Плюс.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас, 21 час и 20 минут в Москве, всем привет, ну, намек на отличные выходные явно уже сделан, пятница, вечер, продвигаемся в сторону классного летнего уикенда, заряжаем лучшие мировые хиты, впереди у нас Bruno Mars и суперлетняя, кстати, вещица I Just Might, также дождемся Russian и Ralph Alejandro, Pongo, скоро-скоро.
2: Реклама. Вы искали синий яр? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Руфтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
7: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Russian и Rauf Alejandro на Европе Плюс. Понго. Да, лето уже заряжено, так что продвигаемся под горячие ритмы. Завтра, кстати, ритмы будут у нас еще горячее. В 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Residence. Завтра суббота, так что будет очень нескучно и мощно. Пока же впереди у нас Avalon Rockstone. Услышим Vertigo и дождемся Бурака и Тера. Body Talks совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ. ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
9: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо сочетается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс.
1: 30 минут, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. С нами в это время Медузы, Don't Wanna Go Home. Услышим Coldplay, We Pray.

0: и много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд!
4: Реклама.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
13: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
10: Я не могу без вас.
14: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
15: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
1: 12+.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 вечера в Москве.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, если кому-то не хочется идти домой в 22 часа и 20 минут по Москве в пятницу вечером, значит, вы все правильно делаете, отлично проводите время. Ну и классная музыка вас сопровождает. Впереди у нас BTS, услышим Swim и дождемся завирусившийся хит от Доминика Фага Baby Doll совсем скоро.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
5: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Я нашел место.
8: Хоррор.
10: Кларк, что это?
8: Закулисье реальности.
11: О, боже.
12: Тяни, тяни, тяни!
13: Что ты увидел?
12: Давай!
8: Возрастное ограничение 18+.
10: Я не понимаю, что это?
8: ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Муз-ТВ приглашает.
15: 6 июня.
14: Москва. Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
16: А не будет Россию?
17: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вики.
18: Смешать!
19: Встряхнуть!
10: И включить!
16: Бригада У!
17: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 23:00 в Москве.

0: The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be. В пятерке лучших, кстати, оказалась эта вещица по итогам недели в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Так что поздравляем тех, кто голосовал. Вполне неплохой результат. Все результаты уже есть у нас на сайте europlus.ru. Заходите. Завтра, если что, слушайте повтор Еврохита с 16 до 18. Пока же движемся далее вместе с Ваней Дмитриенко. Услышим Ртуть и Феликс Янис, а Фелис Бэкстер тоже здесь. Ready for your love. Через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера. На Европе Плюс. Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
3: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Marshmello и Vertigo The Man на Европе Плюс, Phoenix. Ну, надеюсь, вы отлично проводите время tonight. Уже отдыхайте, расслабляйтесь под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. И дождемся Алана Уокера, Broken Strings, уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будет подо что потанцевать в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите the second voice. Let me be. Кельвин Харрис тоже здесь. Summer. Слышим Post Malone, Cold. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

Let Me Be. Это проект The Second Voice прямо сейчас. Ну, надеюсь, твой The Second Voice, твой второй голос, который внутренний, подсказывает тебе взять от первого летнего уикенда максимум. Еще надеюсь, что ты с этим внутренним голосом согласен и уже запланировал для себя какие-то крутейшие события. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каязов. Всем желаю классного отдыха и, естественно, обещаю больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. В ближайшие минуты будем слушать шикарную электропоп-балладу от Pink What About Us, бас-хаус вещицу от Brax Extend, Fade to Exist, а также хип-хоп, R&B, суперхит от Kendrick Lamar и SZA Luther. Никуда не уходи.

0: удивительный трек, обе версии которого буквально покорили мир. Оригинал занимает прямо сейчас 9-ю строчку в мировом Шазаме, а вот этот вариант совместно с Дженни расположилась на 17-й строчке в том же хит-списке. Вот это уровень! Вот это уровень! Круто! Тейм Импала, Дракула только что. А трек еще, кстати, не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Исправить ситуацию можно, проголосовав на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18 также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Эвелин Рокстон, Vertigo уже через мгновение здесь, на радиостанции номер 1 в России.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Продолжаем отдыхать под лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса будем слушать супер-хиты в режиме нон-стоп. В динамиках точно отметится Тедди Свимс с темой «Мистер Know It All». Прежде с нами Биби Рекс и Фейтлесс с вещицей «New Religion». Еще раньше встречай Зейна с суперхитом «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Purple Disco Machine, Алан Уокер и многие-многие другие. Полетели!

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас парень, кстати, лидирует в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Ну и, возможно, когда-нибудь появится какой-нибудь крутейший ремикс на один из треков Тедди, и он возглавит и наш ТОП КЛАБ ЧАРТ. Почему нет? Можно помечтать. Ну а в ТОП КЛАБ ЧАРТе Тимур Бодров представляет тебе 25 главных клубных гимнов недели, погружая в мир EDM музыки. Сегодня, в субботу в 20.00 по Москве, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Майя Мишель с красивой историей на малиновой луне на подходе. Великолепный трек. Я жду его не меньше тебя, признаться. Но прежде встречай Домина Дэвида с темой Next Summer, а также Кунгс и Тапилос Лондона с суперхитом Galaxy здесь на Европе+. Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
2: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

восхитительно звучит саксофон в этом треке. Слушаешь и думаешь, нет, ну а чего? Можешь самому пойти учиться играть, а? Вот настолько, настолько вдохновляющая партия у этого инструмента. Мэй Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас. А дальше, дальше будет больше хитов и больше музыки. Здесь и поп-рок, и афробит в перемешку с реггетоном. Здесь и хип-хоп, в конце концов, а? Теперь подробнее и в той же последовательности. Tokyo Hotel, California Nights, Russian Rowling, Andrei Viskit, Pongo, а также Dave Attempts, Rain Dance впереди на Европе+. Оставайся и выбирай свой любимый стиль музыки.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. На подходе Доминик Файк с темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls. Вместе с нами Кьюжели Сольта, Свечица и Jamaican Bam Bam. Чуть ранее здесь отметится Ирбукс с суперхитом Graceland. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречает The Chainsmokers и Coldplay, Сэма Смита и многих-многих других. Продвигаемся вперед.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations.
2: Baby Doll, это Доминик Файк. Прямо сейчас уверен, во второй волне популярности этого трека удивился он сам. Да, тема вышла в 2018, а в 2026 завирусилась. И вот, пожалуйста, теперь у нее 1,5 миллиарда прослушиваний только на Spotify. Круто! Очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. French Montana и Max B с вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Немножко стильного хип-хопа нам точно не помешает. Не помешает и немного хорошего синти-попа. Chapel Run, Good Luck, Babe. Чуть раньше. Ну и обязательно дождемся супер-хит от Marshmello и Portugal Man Phoenix. Все это здесь, на Европе+. Плюс. Оставайся поблизости.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ночью влюбленные возвращаются к жизни. Marshmallow и Portugal The Man Phoenix прямо сейчас. Ну, чувство влюбленности действительно творит чудеса. Поэтому, если ты влюблен, о, какой же в этом кайф, а? Насладись этим моментом. А еще насладись выходными и крутым уикендом здесь, на Европе Плюс. С 8 до 12 по Москве встречай Дениса Романова и лови игры, подарки, гороскоп, киномикс, дабл хит и многое-многое другое. Подключайся и начинай субботу и воскресенье правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки by India Joy Mods от BM, Miley Cyrus, End of the World, а также Alan Walker, Broken Strings впереди на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Медуза и Генрик Мамайл с темой Don't Wanna Go Home. Чуть ранее здесь отметится Зиверт с темой Goodbye. А еще Лови Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 не пропусти Шона Пола и Дуа Липу, Кардиганс и многих-многих других. Будь рядом.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада.